жемчуга стакан, чтоб я ему разведал секретного завода план. Советская малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Мы сдали того фраера войскам НКВД.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно.

0: страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
0: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
0: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
0: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: любите же, а полюбите кто-нибудь.
1: Музыки много, шансон один.

бокале с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких, которых поблизости нет.

старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

0: те же колеса на каждом поднятом бокале.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен? Уж не тебе ли, что падала на грудь? Но ты давно живешь за новым.

скрипчала, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль красиво.

слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: там тепло, там
1: моя. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки, народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Мы все у музыки во власти, но в этом мире не блиц.

вечно в этом белом танце. Током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это в

0: на сон грядущий.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Сергей Любавин.
2: Негожий день залит дождем,

стану я вперед загадывать, могу поплакать и смолчать. На жизни карты, чтобы складывать, пасьянс не сходится опять.

Первый миг была любовь, да мы не поняли с тобою счастье своего, и у себя же сами отняли.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светил, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же переулки. Я в Екатеринбург, я в Екатеринбург, я в Екатеринбурге. Увязался, не отгонишь, пес, мотив простой. Громыхает

погост, и дом казенный, и церковный звон. Вот они, бок о бок, неизменно. Вечный плен.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, ведомство рассчитывает уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициативу могут начать обсуждать не только в правительстве, но и в парламенте. Запустить такой механизм предлагают уже в этом году. С 1 июня ускоренную предполетную проверку с помощью единой биометрической системы уже проводят в Шереметьево и Пулково. В эксперименте участвуют рейсы Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Госдума рассмотрит законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта. Документ должен создать условия для более быстрого развития и внедрения в России больших фундаментальных моделей ИИ. Инициатива также направлена на укрепление технологической независимости, развитие инновационной экономики и повышение эффективности госуправления. МВД предупредила о новой схеме кражи телеграм-аккаунтов. Мошенники стали использовать тему топлива. Они предлагают без очереди получить якобы положенные топливные талоны. Для этого просят указать номер телефона, привязанный к мессенджеру, а затем назвать код из сообщения. Еще одна схема – звонки от имени сотрудников регионального Минтранса. Собеседники обещают оформить талоны, уточняют данные автомобиля и предлагают установить приложение или продиктовать код подтверждения. В МВД напоминают, что госорганы не оформляют топливо по телефону и не запрашивают коды. Аккаунты советуют дополнительно защитить в личных настройках. В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 4 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 14, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве-реке плюс 13 градусов. А далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Домой.
1: 7 часов 6 минут, время московское, дорогие друзья. Мы возвращаемся. Мы обещали вчера, что сделаем это сегодня непременно. И непременно это произойдет. В 7 часов мы, это ведущие утреннего шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова.
2: Здравствуйте, наши любимые. Смотрите, Артем в честь себя песню поставил. Потому что он же тоже теперь шансонье. У Мариночка. Него на Яндекс.Музыке у песни «Зачем Марина. Прослушиваний» больше 104 тысяч.
1: 115
2: тысяч человек.
1: Да, послушали песню
2: «Зачем». Написали, что «Зачем?» Артем Демин решил, что он шансонье.
1: Нет,
2: вот
1: сегодня
2: такой результат.
1: Не с того ты начинаешь.
2: А
1: вообще.
2: С чего же?
1: Надо начинать с того, что сегодня пятница. И настолько невероятная пятница, что Марина Дымова решила принести мне завтрак. Из вот этой вот
2: студию, не в постель.
1: Да.
2: Ты знаешь, сколько людей, наших коллег, я встретила в бизнес-центре с утра в нашем, и все такие: ого, вот это да.
1: Ты несешь ему завтрак.
2: Вот это Демину повезло. А знаешь, в честь чего? У меня же сегодня дочь родилась, моей дочери 13 лет, в честь нее весь этот праздник, понимаешь?
1: А я-то думал, я такой хороший.
2: Нет, просто у меня сегодня очень хорошее настроение. Также сегодня из праздников у нас день рождения зубной щетки.
1: Ну, давай пожелаем.
2: Она пока спит, давай попозже, когда у нас классный час будет. Она сейчас пока не
1: услышит.
2: Так, день рождения зубной щетки, праздник выпускников школ, день блаженства. Еще сегодня международный день розового вина. Ну, пятница всегда какое-то вино отмечает праздник.
1: День федука.
2: День врача-нарколога, он пока не шансонье же.
1: Нет, но про розовое вино он поет.
2: Ну, это да.
1: Так,
2: так, ну и еще сегодня, конечно, акулина-гречишница. Акулина, задери хвосты. Поэтому я дочь назвала Алина.
1: Отхотела ведь Акулина.
2: Ну, конечно.
1: Ну, ясно.
2: В общем, вот такие вот сегодня праздники. Впереди у нас новости, которые вы проспали.
1: Ну, вообще, сегодня невероятная дата. 26.06.26.
2: Красиво, да.
1: Вообще. И удивительно, почему у меня сегодня нету свадеб никаких.
2: Если у кого-то сегодня свадьба, Артем Демин вечером свободен. Подсадной генерал к вашим услугам.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Так, новости, конечно, у нас невероятные. Известный спортивный бренд выпустил куртку с кондиционером. Бренд представил необычную коллекцию, которая была создана вместе с дизайнером Риком Оуэнсом. И в нее вошли, значит, надувная куртка и шорты со встроенной системой охлаждения. Мне кажется, в летнюю жару это то, что надо. Ты бы носил такую куртку?
3: Нет, конечно.
2: Но ты же смотрел в интернете куртку, где вливается туда пенная?
3: Да, но это ради прикола.
2: Я вот, то сейчас... ты бы в ней не вышел на пляж?
3: Я не пью пенное.
2: Ну другие-то пьют.
3: Ходил бы. Ко мне бы все ходили бы и просто присасывались на пляже. Извините,
2: Марина. Но за деньги ты не согласился, чтобы тебе присасывались на пляже?
3: Нет, Марина, иногда деньги вторичные уходят на задний план.
2: Ты не представляешь, у меня есть веселая история про деньги. У меня есть подруга, которая недавно купила машину, у нее были какие-то накопленные деньги, и она говорит, ну что-то не странное происходит, наверное, их надо куда-то вложить, куплю себе машину. Но она очень...
3: Это не вложение, это...
2: У нее есть права, но она очень плохо водит машину. Купила, в общем, она какую-то там бэушную, я не помню, по-моему, Nissan Note, ну что-то такое. Но суть не в этом. И она вчера пишет: Марина, слушай, ты не можешь со мной съездить на заправку, я не умею заправляться, я машину купила 2 месяца назад, там было целый бак, теперь осталось, типа, ну уже лампочка горит, я думала, она сломалась, оказывается, нет бензина. Я говорю, слушай, я вот еще пока не дома, не смогу тебе помочь. И она, ну ладно, я найду себе кого-нибудь на сайте знакомств. Значит, я говорю, ну что, как дела? Она говорит, представляешь, парень мне помог, поехал, заправил меня. Она говорит, даже все оплатил. Вот. А ты говоришь.
3: Она его как-то отблагодарила, как положено на сайте знакомств это делать. У них там своя форма благодарности.
2: Очень надеюсь, моя подруга еще спит в 7:15, она не узнает, что я на всю страну уже про это рассказала.
3: Боже мой. Так, у российских мужчин началась бензиновая тревожность. Так. Вот как. А я чувствую,
2: не
3: что
2: только
3: я
2: у мужчин, у женщин тоже какой-то... какие вещи творят по бензин.
3: Главный страх — остаться без машины и потерять привычный уклад. Тем временем цены на бензин растут рекордными темпами. За неделю 3%, а с начала июня это уже 5%. Это больше, чем за весь период с января по май. Причина проста: высокий спрос и какое-то огромное количество желающих. Слушайте, заправить больше, чем они заправляли раньше.
2: Но в целом
3: люди с канистрами рулят.
2: Я имею в виду, что на заправках пересменки, обед у заправщиков, которого никогда в жизни не было.
3: Да, я же тебе говорю, вчера, я позавчера же попал на этот обед.
2: Это забавно. То есть реально они как бы поняли, что они работали всегда в полсилы, а теперь у них просто невероятный ажиотаж.
3: Ну да, я так думаю, что они вообще поняли, что они раньше и не работали вовсе, в принципе.
2: Ты знаешь, я вчера случайным образом оказалась во Владимирской области, в городе Александр.
3: Нормально тебя занесло после эфира. Случайно я так крючочек сделал небольшой.
2: И ты понимаешь, в чем как бы вся проблема? Реально такие очереди на заправках. Ну то есть как бы вообще...
3: Ну то есть вот сейчас поехать в путешествие на автомобиле, это такое... Это вот бензиновая тревожность у тебя разовьется.
2: Это прям приключение. Если ты заранее не заправился и у тебя горит лампочка,
3: нет,
2: потому
3: в смысле,
2: что...
3: заранее не заправился?
2: Ну, в смысле, допустим, вот сейчас выходные, уикенд, как это говорят иностранцы, и люди все поедут на дачи. Конечно, народ заблаговременно решил заправиться, поэтому уже вчера вечером был лютый ажиотаж на заправках. Я думаю, именно в связи с тем, что выходные... 5:30
3: дикие очереди были вот сейчас на Варшавском шоссе, я проезжал.
2: Везде очереди.
3: Да, ну да, просто в 5:30. Вам бы спать да спать, а вы
2: ну,
3: так, нет
2: а
3: уже.
2: Люди вечером поедут на дачу, поэтому я таки заправлюсь с утра. Ну, в общем, да. Вот такая вот история. А еще есть новость.
3: Конечно,
2: что...
3: ага,
2: ну,
3: да, да, да.
2: Большая
3: да,
2: часть
3: что...
2: пар ссорится из-за еды.
3: А, я думал, из-за бензина опять скажешь, что больше.
2: Нет.
3: Ну, пока из-за еды бензин на очереди, дорогие друзья. Также на очереди наша игра «Черный ящик». Готовьте мобильные телефоны.

0: черном ящике.
1: Итак, дорогие друзья, географ глобус пропил, но если у вас по географии были оценки хорошие, то сегодня вы можете сразиться на равных с Мариной
2: Димовой. Вообще не помню на уроках географии, что нам про это помогли
1: рассказывать. Я тоже не помню, ты мне сказала, я такой, да ладно, это где-то там.
2: Сейчас было так смешно.
1: Все, не надо.
2: Нет.
1: Это будет подсказка уже.
2: Как ты опозорился не рассказывать на всю страну?
1: Нет.
2: Ну ладно, тогда сложнее подсказки.
1: Мы шансонье не позоримся никогда.
2: Там происходят птичьи базары.
1: А может ли птичий базар быть птичьим рынком?
2: Нет, там по-другому это называется птичий мегаполис, потому что там очень много колоний интересных птиц.
1: Угу.
2: Не колоний в том смысле, о которых ты подумал, а это сейчас про птицы. Птицы с оранжевыми клювиками. А также там, в общем, бывают кайры, бакланы, чайки и другие птицы. Угу. В общем, тысячи морских птиц там...
1: Тысячи морских птиц.
2: Тусуются вот в этих птичьих мегаполисах. А почему? Мне кажется, потому что там
1: остров Врангеля.
2: Там крайне мало людей.
1: Австралия.
2: Богатая фауна.
1: Геленджик.
2: В акватории зарегистрировано 20...
1: Геленджик, Марин.
2: Ну нет, это же...
1: Патагония.
2: Это место, про которое Артем подумал, что это не в нашей стране.
1: Ну да, я тоже подумал, что это где-то там, где Патагония.
2: Ты сказал, что это в Африке, да?
1: Исландия, да, я подумал, что это Африка, Мадагаскар.
2: Причем по виду, ну, по фотографиям, это невероятно красивое место.
1: Угу.
2: Там можно встретить горбатых китов, косаток, кашалотов, северных плавунов. Также там на лежбищах отдыхают морские котики.
1: Остров Змеиный.
2: Морские львы, тюлени.
1: Земля Франца Иосифа.
2: Что интересно...
1: Кольский полуостров.
2: Это имеет вулканическое происхождение. Базальт – основная порода. По берегам можно найти всякие интересные камни. Яшму, агат, опал. Я представляю, ты приезжаешь, птицы,
1: люди думают, что
2: звери.
1: Я подумал, что Териберка в Африке. Ну, спасибо.
2: Не, он мне
1: спасибо,
2: такой,
1: Ольга.
2: Он
1: я,
2: мне
1: конечно,
2: до такой степени я, опозорился.
1: Да,
2: короче, смотрите.
1: Ну, это как?
2: Забавный случай, почему эта территория осталась за Россией. Есть версия, что когда Александр II продавал Аляску... Вот
1: это на сдачу шло просто.
2: Нет, он не заметил это место на карте, и поэтому это в сделку не вошло.
1: Да
2: поэтому это осталось нашей территорией. Итак, этот архипелаг, эти острова остались частью.

0: силы, которая тебя впечатлила, а мы им всем разошлем нашим людям, которые писали Геленджик, Теребенко
1: хорошо,
0: и все остальное.
1: Вот не, смотри, я... вот открывай наш мессенджер, ну, Макс.
0: Я... Нет, потом.
1: Нет, сейчас открой. Я хочу, чтобы ты сказал в эфире, вау.
0: Хорошо, сейчас.
1: Я туда
0: я
1: хочу.
0: Я вижу, что в США перевернулся грузовик с деньгами.
1: Пчелами, с какими деньгами? Ты далеко зашел.
0: А, слишком далеко зашел. Так, подожди.
1: Ну так, обновил?
0: Ну, придется обновлять. А, вот. А что это за арк такая? Каменная арк.
1: Вот такая вот.
0: Ну
1: арк.
0: Не, меня такое бы не впечатлило.
1: Серьезно?
0: Я такое видел в Геленджике, конечно. Ладно, дорогие друзья. Я шучу. Красиво, красиво, правда, красиво. Но птиц нет.
1: Кашалота-то не видел в Геленджике?
0: Я и птиц там не видел с оранжевыми клювиками. А что это за птицы?
1: Топорки какие-то.
0: Топорки?
1: Сейчас я забыла название. Сейчас я тебе скажу.
0: Ладно, дорогие друзья, это была игра «Черный ящик», и в ней были... Командорские острова и Надежду мы еще раз поздравляем. Надежда, номер телефона присылайте.
2: Остановись, послушай, не спеши. Мы вместе, только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

так ты, Вася, мол. А он привык, он дверью хлоп и Мерседес завел.

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: Группа «Лесоповал» на радио «Шансон», и уже завтра легендарный коллектив соберет поклонников на летний концерт 27 июня. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно будет услышать в столичном академ-джаз-клубе. Какие песни, Мария?
1: «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Возрастное ограничение 18+.
2: Какие новости на радио «Шансон».
0: В США перевернулся грузовик с 20 миллионами. Но не долларов, а всего лишь пчел, которые разлетелись по району. Насекомые в таких ситуациях, как выяснилось, не агрессивны. Они просто ищут новый дом, но жители все равно попросили сидеть по домам и не высовывать.
1: Интересно, им пришло сообщение: сидите по домам и не высовывайтесь.
0: А там пчелы. Собирать пчел будут несколько дней, после чего отправят на опыление полей. Представляешь, профессия. Ты кем работаешь? Я сборщик пчел. Вот это да!
1: Ну, 20
0: миллионов.
1: И
0: иди и собери. Ты бы смогла?
1: Не, я пчел боюсь. Хотя я читала, что они невероятно умные. И нам бы у них многому поучиться.
0: Да.
1: Каждый второй россиянин скрывает от начальства, что он смотрит короткие видео, да еще и на работе. Опрос показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики, всякие рилсы в течение рабочего дня, но предпочитают это делать незаметно для коллег и руководства. Чаще всего видео включают во время обеденного перерыва, перед сложными задачами или ближе к концу дня, когда накапливается усталость. И самыми популярными остаются смешные ролики, видео с животными, ну, как раз вот как кто-то подбирает пчел и другой лайфстайл-контент. Ты смотришь короткие видео?
0: На работе?
1: Да.
0: Нет.
1: Да,
0: мне просто
1: некогда. Да, а я
0: знаю,
1: почему ты не смотришь. Ты же просил, чтобы под твою новую песню все записали коротенькие видео.
0: И никто, ни один человек не прислал.
1: Ну, а никто тебя не слушает. Я не знаю, где ты вот это взял, эти данные, что больше 100 тысяч человек тебя послушали.
0: 115.
1: Ведь если бы только людей послушало, они бы записали коротенькое видео.
0: Не знаю, вот никто не записал.
1: Неприятно.
0: Обидно. Обидно. Причем Газарес обещал собрать команду, записать кучу роликов, и никто ничего не написал.
1: Но это вот народ Газареза не слушается или тебя не слушает?
0: Просто
1: вот в чем вопрос.
0: Газарез — это не название станции, к сожалению. Радиостанция. Так, кефир и чай назвали напитками для долголетия. Диетологи считают, что некоторые привычные напитки могут помочь сохранить здоровье и снизить риск развития хронических заболеваний. В список самых полезных вошли зеленый и черный чай, то, что я пью практически ежедневно, кофе, то, что я пью практически ежедневно.
1: Слушай, но ты уже же на пути к долголетию.
0: Да, я
1: к активному.
0: Я прямо и к активному. Дайте социальную карту москвича, пожалуйста.
1: Там, кстати, представляешь, даже есть курсы сомелье в рамках курса активного долголетия.
0: Вот, эти обычно...
1: Бесплатно в кино будешь.
0: Эти обычно долго не задерживаются в этом клубе.
1: А сколько лет тебе на долголетие осталось, скажи мне?
0: Так я тебе сейчас взял и рассказал. Я понятия не имею, во сколько туда можно вступить, а ты хочешь, чтобы я тебе сказал, сколько мне осталось. Ну, завтра можно. Завтра выходной, я завтра в долголетие сходил бы. Так, в список самых полезных вошли вот эти вот напитки. Зеленый чай особенно.
1: Кефир и чай, кто прослушал, а то вы сейчас примете какие-то другие напитки,
0: да,
1: с Артем Демин рекомендовал.
0: Зеленый чай, там антиоксиданты. В кефире все, что нужно для здорового кишечника.
1: Ой, ну, Артем, такая занудная новость.
0: А я не знаю, зачем ты ее присылаешь.
1: Сидичи-то. Ну, нет, новость одной строкой, пожалуйста.
0: Какой строкой? Тогда
1: кефир,
0: и надо
1: чай
0: было прислать.
1: Назвали напитками
0: все,
1: для долголетия.
0: Зачем ты дальше расшифровку
1: А
0: присылал?
1: Большая часть пар, вообще-то большая или большая, ссорится из-за еды. Я уже начала говорить, и социологический опрос провели, и оказывается, что именно выбор продуктов питания чаще всего вносит разврат в отношения. Треть опрошенных едят разные блюда, чтобы сберечь нервы и романтику. И также каждый пятый мужчина убежден, что решающее право голоса в отношении того, что будет на ужин, все-таки за женщиной, представляешь? Кстати, интересно, кто у вас решает, что сегодня на ужин? Хорошая тема или нет?
0: Я всегда решаю.
1: Я имела в виду
0: у
1: не у вас,
0: бабки,
1: а
0: тот и решает.
1: У наших слушателей. Ну, а
0: кто
1: бывает
0: идет в магазин,
1: такое, что...
0: Кто-то решает.
1: Например, не знаю, у тебя когда-нибудь такое было, что то, что ешь ты, не ест та женщина, с которой ты находишься?
0: Да.
1: И как вы решали этот вопрос?
0: Все, съедаю я один. Все, проблемы нет, она сидит голодная.
1: А почему тогда люди ссорятся из-за еды? Мне кажется, ссорятся, когда кто-то что-то съел. Я вот однажды обиделась на мужчину, потому что он ел бутерброды, пока я спала. И когда я проснулась, я чувствую, колбаской пахнет краковской.
0: Подлец. Но, к сожалению, пахло только уже из его рта.
2: На радио «Шансон» реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
7: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Утреннее шоу в формате 2D. На радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре 26.06.2026. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня хороший день, чтобы взять паузу и дистанцироваться на время от дел. Ваша песня играет до сцен, Евгения Григорьева.
2: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам, хотя, вероятно, их сегодня будет предостаточно. Пятница, на работе все. Возможны непредвиденные трудности, справиться с которыми будет не очень легко. Музыкальное настроение ловите в песне «Летай» Марка Бартона.
1: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально изменить свою жизнь, например, поменять место жительства. Не отказывайтесь от своих идей. Ваша песня «Левый берег Дона» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня у вас высока вероятность быть обманутыми. Берегитесь сплетен и слухов. У вас сегодня идеальный день. Все будет хорошо, но слушайте только свою интуицию. А ваша песня в эту пятницу «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
1: Львы, сегодня вам нужно осторожно выбирать выражения и следить за словами. Ваша песня «Свадебная Вики Ветер».
2: Девы, удача на вашей стороне. В семье и на душе будет царить полная гармония. Родные вам подарят положительные эмоции и приятные сюрпризы. А ваша песня в этот день «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
1: Весы, ваши близкие друзья могут сделать вам сегодня интересное предложение, например, отдохнуть где-то вместе.
2: Наши шутки позовут,
1: да,
2: наверное.
1: Принимайте, соглашайтесь. Песня дня «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, сегодняшний день принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятные компании, новые знакомства и развлечения. Все это ждет вас в эту пятницу. А ваша песня сегодня «За полярный круг» Анатолия Полотно и Федя Карманова.
1: Стрельцы, соберите сегодня волю в кулак, и тогда достигнете новых вершин. Ваша песня «Белая птица» Елены Ваенги.
2: Козероги, сегодня есть большая вероятность, что вы куда-то неудачно вложите деньги. Ваша песня «Дурак ты, Вася» группа «Лесоповал».
1: Правильно, Водолей, сегодня вопросы бытового плана потребуют срочного решения. Слушайте «Калифорнию» Владислава Медяника.
2: Рыба, несмотря на ваше хмурое настроение, не будьте резкими и грубыми в общении. Ласка и добрые слова могут сдвинуть горы и перевернуть их. Подсказку ищите в песне «Шансолье» Валерия Курасова.
1: Ой, сегодня мы уже послушали эту песню, здорово. А, нет, не эту, другую, но тоже про шансонье. Радио «Шансон» всем желает легкой пятницы.

кино – это жизнь. Записка на столе и в вазе ключи. Отключен телефон, исчезла просто ты, растаяв в ночи.

прости, но это жизнь. Услышал в трубке я и окаменел. Холодный, как металл, твой голос разрезал пространство двух тел.

0: Samsung Custom Ultra. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. Как сообщает ТАСС, владельцев социальных сетей могут обязать дать авторам возможность добавлять к таким публикациям специальное предупреждение. Речь идет о фото, видео, текстах и других материалах, сделанных с применением искусственного интеллекта. Каким будет текст маркировки, где ее разместят и в каком виде она будет отображаться, предлагают определить отдельным соглашением между разработчиками моделей и площадками, где публикуется такой контент. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. В России увеличился спрос на аренду вещей. За год спрос вырос на четверть. Сегодня берут на прокат не только дрели и платья, но и ульи, телескопы, скафандры и домашних животных. Рост спроса на аренду вещей за последний год составил 25%, пишет российская газета. Эксперты считают, что все дело в экономии. Аренда обходится значительно дешевле покупки. Например, аккумуляторный перфоратор в прокате стоит от 500 рублей в сутки, тогда как его покупка обойдется в 10 тысяч. Туристическую палатку можно арендовать за 1000 рублей в сутки, детскую коляску за 350 рублей, автокресло за 150 рублей в сутки. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 26 июня. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань стоит 11 рублей 4 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 17, ветер западный 1 метр в секунду. Далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим отношения с бывшими. Сохраняете ли вы общение после расставания? Пишите в МАКС. Мария Деева, Радио Шансон.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: В моей печке

слова. Что ж теперь, если жизнь на изломе? Что ж теперь, коль она, все решив, вдруг уходит, а я не мешаю?

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Теперь ты поняла, какой неограниченной властью я обладаю?
1: Да, убирайте, не включать мне микрофон. Это, конечно, твоя сильная сторона. Никогда в тебе не сомневалась.
0: Дорогие друзья, 8 часов 7 минут. Столица, с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы начинаем ссориться, мы начинаем ругаться. Мы начинаем все ближе и ближе становиться бывшими.
1: Что ты несешь?
0: Я хочу к теме подобраться.
1: Так не подбираются к теме. У нас нет новости, потому что Сашка Газарес, он записывает за нами те темы, которые мы хотели бы обсудить, но, допустим, не успели. И как раз вот в начале этой недели Александр нам написал, что не забудьте, собирались обсуждать, нужно ли общаться с бывшими после расставания, после развода. И какие
0: отношения?
1: Удалось ли вам сохранить теплые дружеские отношения с человеком, с которыми вы раньше были друг для друга всем, потом вдруг стали ничем? И вообще, нужно ли общаться? Есть ли какой-то секрет, допустим, когда есть дети? Вы развелись и продолжили нормальное человеческое общение?
0: Все по-разному разводятся, Марин, ты
1: вот
0: же знаешь.
1: Мы
0: женятся все одинаково, а вот разводятся все по-разному.
1: Каждая счастливая семья счастлива одинаково. Помнишь, как?
0: По-своему. А разведена, а несчастлива по... Ну, в общем, да. Какая-то была умная мысль.
1: Это так начинается Анна Каренина.
0: Да?
1: Да.
0: Хорошо, молодец.
1: В общем, если кому интересно, найдите в интернете эту цитату, почитайте про счастливые семьи и про несчастные. А нам расскажите, как вы расставались, удалось ли сохранить дружеские отношения, или это вообще не нужно, и вы вообще не общаетесь со своими бывшими.
0: Плюс 7-909-955-1030. Работает Макс.
4: Шестой десяток подступил, час утрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Сегодня хотели бы с вами поговорить откровенно о ваших отношениях с бывшими. Ну, мне кажется, что в жизни каждого человека были какие-то отношения, и в жизни каждого человека существуют люди, относящиеся к категории бывшей. Вот именно об этих людях мы и хотим с вами поговорить. Удалось ли с ними сохранить нормальные отношения человеческие, общаться по праздникам хотя бы друг друга, с днем рождения поздравлять, или категорически
3: нет, смотри.
2: И только ненависть заполнила ваше сердечко?
3: Как будто бы сразу нужно разделить эту тему, потому что одно дело бывшие, если у вас нет детей, тогда я действительно не понимаю, зачем общаться, какая может быть дружба или там какие поздравления с днями рождениями, если вы не сошлись характерами, по сути, вы чужие люди, хотя у меня есть...
2: И вас ничего не объединяет.
3: Молодой человек, бывший, с которым мы в хороших отношениях, он бы как раз подарил мне канистру для бензина, мы иногда можем какие-то моменты обсудить, у него уже сейчас жена.
2: Когда он подарил тебе канистру для бензина?
3: 5 лет назад, и я еще дико оскорбилась.
2: То есть он уже тогда знал, что это понадобится?
3: Нет, просто...
2: Провидец?
3: Мы, допустим, должны были как-нибудь там встречаемся.
2: Ты встречалась с Кашпировским?
3: И он мне все время говорит, почему у тебя все время горит лампочка? Я говорю, да мне некогда заехать на заправку. И он такой, ну вот тебе мой подарок. И он подарил мне канистру с бензином. Ну, осталось как бы и канистра, бензин, понятно, уже закончился, но...
2: А, он притащил прям канистру с бензином?
3: Да, он сказал, пусть у тебя всегда будет... Типа, чтобы ты знала, что я тебе забочусь.
2: Я рядом.
3: Это было прикольно, да. Ну, в общем, тогда я оскорбилась на этот подарок. Я думаю, где цветы, где шоколадка? Что это за канистра вообще с бензином? Что это такое?
2: А теперь ты понимаешь, насколько, да,
3: было. Ну, как будто бы мы, типа, дружим. Хотя я понимаю, что его жене это дико не нравится. Она не понимает, что это за дружба, что это за бред. Ну, как бы.
2: Ну, знаю
3: тебя,
2: да.
3: Поэтому, конечно, мы редко общаемся. Ну, потому что никаких, на самом деле, тем-то и нет. Я могу ему написать, когда у меня что-то сломалось.
2: Мне нужна канистра с бензином. А я же тебе дарил канистру.
3: Это другое.
2: Это кончилось.
3: А вот
2: взять
3: пример отца моей дочери, с которым действительно была страсть, любовь, ребенок и все такое. И потом, конечно же, ну, любой разрыв, он болезненный, он тяжелый, он сложный для всех. И ты знаешь, как было сложно сохранить дружеские отношения? И вот сейчас он уже там, вместе с моей дочкой, приехал в деревню, в Липецкую область, поздравить ее с днем рождения. И тот факт, что моя мама с ним общается, и что в целом удалось, наконец-то, спустя 13 лет, как-то наладить коммуникацию и ради ребенка нормально общаться, я считаю, что это проделана колоссальная работа. И мной,
2: а
3: и им, и вообще два человека должны понимать, что у ребенка бывает только один мама и одна папа, и поэтому, наоборот,
2: но
3: одна мама и один папа.
2: Но он как-то сумел реабилитироваться в твоих глазах спустя...
3: С моих нет, но мне важно, чтобы у ребенка была картинка, что ей повезло и с мамой, и с папой. Ну, то есть, как бы, вот именно...
2: В целом, она к нему не настроена враждебно.
3: Нет, нет, конечно, но это пришлось... Ну, например, вот пишет на эту же тему... Успею я зачитать эту историю?
2: Да,
3: Надежда.
2: Конечно.
3: Здравствуйте. Конечно, у вас тема шикарная. Я развелась в прошлом году, на развод подавала я. И я осталась без всего, но ничего страшного. Так вот, по мнению людей со стороны бывшего и всей его семьи, я самая плохая. Ну, ладно я, но вообще-то у нас еще есть общий ребенок. Так как к нему отношения не звонят, не пишут. И он, я так понимаю, не звонит, не пишет отец ребенка. И вот знаете, самое интересное, пройдет много лет, и объявится потом такой папаша и скажет, а почему ты сам не звонил? Но знаете, это логика многих мужчин. Развелись, вот и тяни сама ребенка. А обижусь я на всех. Вот такая история от Надежды. Действительно же есть такие мужчины?
2: Есть.
3: Обиделся на женщину, не общается с ребенком.
2: Это самое ужасное, что может быть. Ну,
3: ну
2: как
3: на
2: мне
3: самом
2: кажется.
3: Деле, мне кажется, вот мы эту тему сегодня поднимаем.
2: Дети
3: может быть,
2: не должны быть
3: у кого-то сейчас действительно такая ситуация, и вы тот самый мужчина, от которого, допустим, жена ушла, но остались дети. Ваша обида на женщину никак не должна распространяться на детей.
2: Полностью с тобой
3: потому
2: согласен.
3: Что вы единственный родной человек, отец, этих детей, которые у вас есть. Поэтому, как бы, ну, подумайте на эту тему, будьте взрослыми. Мне кажется, это важный момент, который прям вот есть смысл у нашего утреннего шоу, который должен отложиться
2: прекрасный
3: в головах у людей.
2: Прекрасный тост. Давай, доливай.
3: День розового вина. Давайте.
2: Да, давайте. Ну, а мы скоро вернемся.
0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Какую забавную новость нам прислали наши радиослушатели.
3: Да, вот я тоже вчера очень громко смеялась, когда ее увидела.
2: Про Беларусь и отца пятерых детей.
3: Ну, расскажи давай.
2: Житель Беларуси, который воспитывал пятерых детей, сделал ДНК-тест после семейной ссоры и узнал, что не является отцом ни для одного из этих пятерых детей. Во время конфликта супруга заявила, что дети рождены не от него. Экспертиза подтвердила ее слова. Отцовство было исключено по всем пяти случаям.
3: Жесть! Просто жесть! Представляешь, жили люди счастливо, многодетная прекрасная семья. И тут какая-то ссора. Может быть, из-за какой-нибудь ерунды. Ну, типа, допустим, жена не закрутила тюбик от зубной пасты, и, в общем, он что-нибудь ей сказал. Она, да ты! Да это и дети-то даже не твои! И он вообще такой, чума, что? Да. Ну, я сейчас проверю.
2: Да.
3: Представляешь?
2: Как так можно было? Что за женщина? Да, удивительная женщина.
3: Слушай, женщина коварная.
2: Я бы хотел на нее посмотреть. Просто вот покажите мне ее лицо. Что там за глаза?
3: Мы у вас сегодня спрашиваем, удалось ли вам сохранить дружеские отношения с бывшими, или вы считаете, что ну, это в принципе не нужно, и зачем общаться с теми, с кем судьба вас намеренно развела.
2: Mm-hmm. Так, все замечательно. Здравствуйте, Марина, Артем, пишет нам Светлана. С бывшим мужем отличные отношения. Звоним, поздравляем друг друга с праздниками. Помогаем, если надо. У нас общая дочь. И это, конечно, связывает нас на всю жизнь. Все вопросы, проблемы решаем цивилизованно. Разводились весело, смеялись, шутили, вспоминали прошлое перед тем, как зайти в кабинет разводов. Никаких претензий друг к другу и никакого дележа. Разные, поэтому и не сложилось. Каждый пошел своим путем, без обид. Развод отметили рядом в кафешке, заказали шампусик, шоколадочку. Выпили, поплакали, простили друг другу, пожелали удачи и расстались. Очень благодарны ему за дочь и красивый развод.
3: Слушайте, все классно, ну это невероятно. А сколько лет вы до этого были вместе?
2: Вот, это главный вопрос, потому который я хотел бы задать, и про который, к сожалению,
3: это Светлана тоже важный момент, потому что вот я реально вспоминаю расставание с отцом моей дочери. Это просто, ну, это было так тяжело. Мы друг друга просто терпели, ну, ненавидели. Mm-hmm. Это были скандалы.
2: А что послужило вот яблоком раздора?
3: Они непонятно. Ну просто, не например, быть. Я поняла, что ну, это не любовь. Я, и все. А у него было столько обид, столько претензий. Он мне говорил, я тебя дочь заберу. Он же какое-то время жил в другой стране. Я ее увезу. Это было слезы. И вообще это было так тяжело и сложно.
2: Да, жители Узбекистана, они такие жестокие, конечно. Здравствуйте.
3: Вообще-то сосед Андреаса Миллера был.
2: В Германии жил?
3: Да.
2: Серьезно? Так, здравствуйте. Расскажу историю моей сестры. Лена поддерживает отношения с бывшим. У них сын, но я, это такое ощущение, что с середины начинается. Расскажу историю моей сестры.
3: Почему? Нормально.
2: Сестру зовут Лена. Поддерживает отношения с бывшим у них сын, но и общается с его новой женой, потому что она гинеколог, а Лена ходит к ней на осмотр. Я бы так не смогла, пишет Галина. Я думаю, Галина, 99% женщин
3: слушайте,
2: бы так
3: ну,
2: не
3: знаете,
2: смогли.
3: Иногда, ну, ты понимаешь, так тебе твой муж поднадоел, что ты думаешь, хорошо бы его какая-то добрая женщина забрала, и ты ей потом благодарна. Ну, бывают же такие случаи. Ну, что так уже он поднадоел. Берите, пожалуйста. Тем более, ну, гинеколог хороший. Это вообще-то на вес золота. Это как сантехник. Надо передавать из рук в руки.
2: Сейчас-то здорово сравнило две профессии. Они, конечно, да, да, да, я понимаю, что там ключевое. От чего нужно оттолкнуться? Это от трубы, конечно, да. Поэтому да, давайте.
3: Все совпадения случайные, вообще не обращайте внимания.
2: Так, раз уж дал вам эту тему, то напишу свою.

0: Ну, а куда конечно, мы денемся?
1: Конечно.
0: Конечно,
1: Дим. Поэтому давай, пожалуйста, заходи. Вот тебе микрофон.
0: Заходи,
1: вот тебе
0: заноси.
1: Кнопки. Да, вот, вот твой руль. Давай, рули, рассказывай, что там в мире автомобилей.
2: Автомобильные новости. Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что в последние годы та или иная автомобильная компания терпит бедствие. Nissan в крутом финансовом пике, у Alfa Romeo проблемы и так далее. Но поистине крах привычного миропорядка произойдет тогда, когда рухнет кто-то из столпов автомобильного рынка. Крупнейшее мировое бизнес-издание недавно провело анонимный опрос среди топ-менеджмента концерна Volkswagen. И по результатам выяснило, что руководство Volkswagen считает, что концерн находится под угрозой существования. 6 из 9 опрошенных членов правления оценили положение Volkswagen как угрожающее существованию компании. 3 руководителя охарактеризовали ситуацию как напряженную. Ни один из участников опроса не назвал положение дел нормальным. Ранее Volkswagen объявил о существенном снижении прибыли в первом квартале 2026 года. Операционная прибыль сократилась на 14% и составила 2,5 миллиарда евро. В конце декабря 2025 года автоконцерн Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрыл один из своих заводов в Германии. Речь о предприятии в Дрездене. Это самая закономерная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

часть от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно. Сокровенно.
11: Откровенно о сокровенном.
12: Хотим сегодня много откровенных, интересных историй о том, как вы расстались, и о том, сохраняете ли вы теплые отношения, дружеские, со своей второй бывшей половинкой. Или, может быть, вы терпеть не можете друг друга и вообще не общаетесь. Доброе утро, любимый ведущий. Развелась в 14 году, прожили вместе 26 лет. После развода не общались, но спустя 2 года... Он предложил мне снова жить вместе. Звал на свидание, но я кремень отказала. Дважды в одну и ту же реку не войти. Да и причина развода была весьма серьезная, пишет нам Светлана.
13: Какая?
12: То есть он не нашел себя, получается. Не, я подозреваю, там какая-то измена. Вот, ну это я так думаю, раз серьезная причина. Вот, ну смотри, парень, мужчина-то не нашел себя, да? И не нашел чего-то. И опять-то типа, Светлана, давай опять вместе. Как-то так. Как-то так, мне, но кажется, Светлана не простила, не простила.
13: Это сложно, это все очень сложно. Интересную историю нам пишет наш слушатель, его зовут Флюр.
12: Так.
13: История моя такова. С первой супругой развелись в 2001 году. От брака у нас сын и дочь, все взрослые. Сын и бывшая жена живут в США, а дочь в одном городе со мной. Детей я люблю и никогда от них не откажусь. Всегда им помогал, даже когда они уехали в Америку в 2005 году. Но с 2020, после того, как я попросил помощи с приобретением лекарств после ковида, я побывал в реанимации, связь прервалась. Увы, я регулярно поздравляю детей с днем рождения, но ответа пока не получал. Слушайте, ну, может быть, что-то случилось, потерялись номера, еще что-то, ну, как-то Не может же такого быть, что просто то, что
12: вы попросили лекарства... Я надеюсь, они хотя бы живы-здоровы, потому что ты же знаешь, что после ковида все могло пойти не по плану.
13: Нет, ковид был у Флюра. И он просил, чтобы ему прислали оттуда лекарства, а люди как-то пропали, близкие, родные. Будем надеяться, что связь восстановится и все наладится у вас.
12: Так, доброе утро. Муж меня оставил ровно в 20-ю годовщину свадьбы. Сказал просто: все, разлюбил. Предлагал так по-дружески немножечко это проводить время до тех пор, пока не встретим свои вторые половинки.
13: По-дружески проводить время — это интим по дружбе называется. Да. Артем стесняется называть вещи своими именами.
12: Я на всякий случай, вдруг там сейчас кто-то везет куда-то детей, непонятно зачем.
13: Придется вам пояснить, о чем.
12: А потом предлагал дружить семьями. Я считаю это предательством, поэтому с ним не общаюсь совсем. Уже 6 лет. Дочке сейчас 25, она с ним общается. Сначала я сильно нервничала, ну а теперь просто отпустила ситуацию, но мужа так и не простила, пишет там Наталья из Санкт-Петербурга.
13: Да, уж Олегович пишет: а я общаюсь со своей бывшей девушкой, мы из Магнитогорска, поздравляем с праздниками, у нас остались дружеские отношения, обид друг на друга нет, просто не сложились отношения, она подруга моей невесты. Ну, вот это тут тоже какая-то неоднозначная история. А вдруг когда-нибудь вы немножко больше себе позволите за столом, в смысле выпьете, и потом что-нибудь у вас там...
12: Так, Мария, массажист, нам пишет: с мужем развелась в 2003-м, прожили 6,5 лет. Он просто ушел к другой женщине. Я очень переживала, много пролила слез. Была обида, потом время сделало свое дело, я поменяла отношение к этой ситуации. Мне стало проще и легче, в общем, в принципе, общались с бывшим мужем. А сейчас, когда он мне как брат, я общаюсь с ним и его женой, той, которой он тогда ушел. Сейчас даже вспоминаю, как переживал, и становится смешно, когда приезжаю в родной город, всегда езжу к ним в гости, даже иногда остаюсь с ночевкой. Многие крутят у виска пальцем и говорят, что я сумасшедший, но я никого не слушаю. Не нужно держать в себе обиду. Всем прекрасных
13: вот эта история.
12: Отношений, любви. Да, вы неординарная личность, Мария.
13: Стороны, это хороший способ сэкономить на отеле. Ночевать у знакомых таких.
12: Ну да.
13: В общем,

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: мне всех твоих.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
4: Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Министерство транспорта и крупнейший агрегатор такси ищут механизмы, чтобы детские тарифы сравнялись с обычными. Накануне об этом заявил глава Минтранса, но пока без подробностей. Ключевое здесь то, что государство будет действовать не ультимативными методами, а совместно с агрегатором. То есть не должно быть ситуации, что детский тариф ультимативно отменят, и по факту станет еще хуже. Такси с детским тарифом вообще исчезнут. Напомним, ранее Яндекс крупно инвестировал в закупку детских кресел для таксопарков и бонуса для перевозчиков. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. По мнению депутатов от «Новых людей», краткосрочные остановки оплачиваться не должны. Эту норму предлагают сделать федеральным стандартом. 20 минут стоишь бесплатно. Все, что выше, оплачиваешь по правилам региона. Напомним, сейчас правила парковки определяются регионами. Чаще всего любая остановка приравнивается к парковочной сессии. Даже если вы остановились на 5 минут высадить пассажира, заплатить придется за целый час. В Свердловской области начали выдавать номера с новым кодом региона – 166. Это уже четвертый код в регионе. Комбинации серии 66, 96 и 196 уже исчерпаны. Количество кодов региона – один из косвенных признаков размеров активного автопарка. Больше всего машин в Москве и Московской области. Там в ходу по 9-10 кодов. По 5 их в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В Свердловской области теперь 4, столько же в Красноярском крае. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карелавто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
8: Вы же мне как течет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии без топлива остались порядка 20 АЗС. О перебоях с топливом в республике сообщили в Минпромторге. По информации Светланы Астаховой, сегодня запас бензина и дизеля в регионе есть. Поставки осуществляются. Однако порядка 20 АЗС в республике временно не работают. Они ожидают поставок или их работа приостановлена. Основная причина, по словам властей, перенастройка логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктурном комплексе. Обе задачи держат на контроле федеральный центр. При этом на некоторых станциях могут возникать очереди, также применяться ограничения отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между потребителями. Министр пообещала своевременно информировать жителей о любых изменениях ситуации. Автомобиль оказался в кювете. Сообщение об аварии поступило спасателям накануне в 17.12. ДТП произошло на 32-м километре автодороги Боровой-Костомукша. Автомобиль «Лада X-Ray» съехал в кювет и перевернулся. На место выехал дежурный караул пожарной части поселка Боровой и бригада скорой помощи. Выяснилось, что женщина-водитель не справилась с управлением. В машине находился ее сын, который смог выбраться из салона самостоятельно. Пожарные отключили аккумулятор, убрали осколки лобового и заднего стекол и извлекли женщину через заднее окно. Пострадавших доставили в больницу. Проводится проверка. Должник по алиментам не смог совершить покупку на маркетплейсе. Житель Карелии по решению суда был обязан выплачивать на содержание ребенка ежемесячно четвертую часть всех доходов. Однако деньги он не выплачивал, решение суда исполнять не спешил. Приставы выяснили, что отец уклоняется от обязательств и не допускает поступления денег на свои счета. Официального дохода не имеет. Его счета в итоге арестовали. Судебный пристав рассчитал задолженность. Это почти 200 тысяч рублей. Когда мужчина пытался совершить покупку на маркетплейсе стоимостью 89 тысяч рублей, средства на его счете были арестованы и отправлены в пользу ребенка. Добавлю, что до полного погашения долга обеспечительные меры продолжат действовать. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио «Шансон».
5: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи нет.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. Мы с вами обсуждаем сегодня очень интересную тему. Нужно ли с бывшими оставаться в хороших отношениях или нужно не поддерживать никаких отношений? Что у вас личный опыт расставаний, есть ли он или нет, в каких отношениях вы? Звоните ли нормально, общаетесь или вообще в трубки не берете и удалили
1: свои номера? Или до сих пор осталась
0: номера?
1: Какая-то травма,
0: обида,
1: боль
0: обида,
1: и обида.
0: Да, конечно,
1: обещали зачитать сообщение от Вячеслава про алименты. Здравствуйте, ведущий радио «Шансон». В моем разводе отношения сохранить было очень сложно, ведь должен быть виноватый в семье, из-за чего люди разводятся. Установка была следующая. Или бывший бомж и алкаш, или в идеале хороший бывший – это мертвый. Поэтому, когда у супруги пришло понимание, что вернуть мужа не получится, началась жесткая травля в виде писем на работу. Мол, как такой негодяй может работать в такой серьезной организации? Он же ребенок на Новый год подарок не принес, хотя подарок просто не дали вручить сыну. А когда я имел неосторожность прийти на встречу с ребенком со своей новой подругой,
0: будущей новой женой,
1: так семья пришла к моим будущим тестю и теще и пообещали плеснуть подруге кислоты в лицо. В общем, я не верю в хорошие отношения после развода. Думаю, это возможно лет через 20, когда все успокоились, счастливы, как у меня сейчас. Только мириться уже, к сожалению, не с кем. Спустя годы приходит понимание быстротечности жизни и мелочности обид. Но только время показывает правильность вашего решения. Слушайте, Вячеслав, но тут неоднозначная история. Ведь если вы своей жене изменили и ушли к новой женщине, а потом на встречу с ребенком с ней пришли, то это правда женщине сложно понять. То есть со стороны как будто бы, ну да, все бывает, любовь проходит. А вот если поставить себя на место этой женщины,
0: ну опять, если же
1: понятно, как ей было больно и обидно.
0: От темперамента женщина зависит, да. Она может быть очень горячая, очень темпераментная, очень энергичная.
1: Но
0: и, конечно,
1: просто действительно, мне кажется, иногда, или чаще всего, нужно себя ставить на место другого человека, как бы вы себя повели, что бы вы чувствовали. Если вы понимаете, что вам, я имею в виду, да, вот представьте ситуацию, Вячеслав. У нее новый мужчина, и она такая приходит...
0: С таким Брэдом Питтом приходит к вам на встречу.
1: Вам бы тоже это не понравилось?
0: Да.
1: Ну, как бы понятно, что писать на работу и говорить, что плеснем кислоты...
0: Это подло. Это просто подло.
1: Это страшно, это нехорошо, но в целом, в общем, все бывает.
0: Нет, но мы не пытаемся ее оправдывать ни в коем случае, чтобы вы понимали.
1: Нет, просто ситуации разные бывают.
0: В данной ситуации мы не занимаем
1: чью-либо
0: сторону, мы просто читаем
1: сообщение.
0: Вячеслав
1: пишет измены. Вообще-то была с ее стороны. Ну, у вас там страсти вообще.
0: У вас там, да, мексиканский сериал.
1: Хотелось бы посмотреть, с какой серии начинать.
0: В ролях Хуанита Эспиральдос. Так, доброе утро, мои любимые Марина и Артем. Я долго терплю, но обрываю раз и навсегда. Я не считаю нужным общаться с человеком, с которым все закончилось. Если разошлись, значит, что-то не то. Не нужны такие воспоминания. Переступила и пошла дальше. Обратной дороги нет, пишет нам Алена из
1: Ростова. Ну, это если детей нет, тогда можно переступить,
0: да,
1: и идти дальше.
0: Да.
1: А если дети, ну, просто реально,
0: да,
1: не
0: там
1: получится.
0: Там приходится
1: так
0: искать какие-то дополнительные.
1: Евгений нам пишет. Здравствуйте, лучшее радио и любимые ведущие. С бывшими я в хороших отношениях, всегда на связи. Вот на следующей неделе еду в Завьялово на Соленые озера. Так обязательно заеду к первой тещеньке в Мамонтово. Обязательно отправлю фотографии колеса обозрения. Они понимают тех, кто на ножах. Ведь дети общие – это общение на всю жизнь. Да, помните, Евгений нам писал, что он всегда, приезжая в родной город, бывшей жене отправляет фотографию колеса обозрения, где они: «Мы на чертовом кружились колесе».
0: Да.
1: У нас все есть «Ну, погоди» музыка, да?
0: А это, между прочим, уже не «Ну, погоди».
1: Да?
0: Это вот «Рада рай». Сейчас ты обидела Александра Марцинкевича.
1: Я думаю, в Питере
0: тебе на эх разгуляй будут не рады в этом году. Подумай.
1: А я все равно поеду.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем делиться историями, касаемые отношений с бывшими. В хороших отношениях расстались или не
2: нам
1: очень.
2: Нам тут еще, кстати, одна тема на будущее пришла. Про алименты как-нибудь поговорим с вами. Так что, Александр Газарес, записывайте, а то вдруг мы забудем, что у нас такая тема
1: сестра
2: есть.
1: Сестра развелась с мужем в 2004-м. Прекрасно общались, даже праздники встречались, его новый. А в 2022-м. К сожалению, его не стало. До сих пор общаемся с его вдовой, пишет Юрик.
2: Паш пишет. Здравствуйте, дорогие ведущие. Может, это и нормально, когда люди разводятся? Мы с женой вместе были 26 лет, развелись по инициативе жены. Трудно и невозможно сохранять свежесть отношений на таком сроке. Сейчас живу с девушкой и ни о чем не жалею. А с бывшей женой-то общаетесь? Вот в чем вопрос.
1: Да,
2: а еще откуда у вас такие новости про него, про того самого? Видишь, что там Паша пишет?
1: Нет.
2: Я даже и не знала, например.
1: Так.
2: В эфире не хочу это обсуждать, непроверенная информация.
1: А ты что, не знала?
2: Нет, а когда?
1: Ну ладно.
2: Ладно, чужие разводы мы обсудим чуть позже, пока говорим про официальные истории и ваши версии, почему и за чего.
1: Хочу рассказать про свою старшую дочь. Разошлись они с зятем, когда внуку было 2. Зять после развода всех позабыл, позабросил, вплоть до того, что всех с нашей стороны просто в черный телефон добавил, в черный список добавил на телефоне, никогда с сыном не общался. Дочь вышла замуж уже второй раз, но, к сожалению, зять погиб на СВО. Моя дочь и его бывшая жена дружат между собой, они всегда всем говорят, мы не можем не дружить. У нас у каждой есть сын от него, и дети должны знать друг друга и общаться, дружить, любить, они же родные.
2: Вот это да, до мурашек история. Видите, это какие разные истории, какие разные вообще отношения бывают в семье. И женщины тоже все разные. То есть кто-то может нормально познакомиться со второй, с новой женой.
1: То, что мы все разные, это нормально.
2: Это как у меня,
1: нормально.
2: Знаешь, подруга говорит, что есть у нее младший муж, а есть старший. Mm-hmm. То есть бывший муж это старший, а нынешний младший муж. И это очень мило, конечно.
1: Так, доброе утро, Марина, Артем. Интересная у вас тема. Я работаю на маршрутке, и сейчас со мной ехала моя бывшая с сестрой, хотя она почти никогда не пользуется маршруткой.
2: Ну, слушайте, бензин-то нет, вот она и теперь все на маршрутке и на автобусе пересядут.
1: И они сели впереди ко мне. А тут такая тема. Как же мы ехали и смеялись. Пишет нам Артем.
2: Слушайте, а прям вся маршрутка нас слышит, Артем, из города Реутов.
1: Ну, передние.
2: Передаем привет. А давай сделайте погромче, чтобы все услышали. Пусть все нам...
1: Номер маршрутки надо тогда еще.
2: Ну, кстати,
1: чтобы все понимали.
2: Артем, вы бы хоть написали, какая маршрутка.
1: Номер маршрутки, куда едете, мы и передадим им всем привет.
2: Какая сейчас у вас остановка и все такое. Так, Эдуард из Финляндии на связи. Доброго и мирного неба над головой. Мы развелись по обоюдному согласию в 2011 году после 20 лет совместной жизни. А вместе были еще 9 лет, а потом окончательно разошлись в 2020. Я ушел только с одеждой, правда, попросил средства на автомобиль, жена не отказала. За это я ей очень благодарен. Делить нам нечего, воспитали двоих сыновей, встречаемся каждую неделю у нее в сауне всей семьей, вместе в путешествие. В общем, ведем доброжелательный, взаимовыгодный образ жизни. Любите, уважайте, цените бывших, ведь они часть вашей жизни.
1: А кто там в сауне, кроме вас и вашей жены?
2: Дети, наверное?
1: Есть еще какие-то люди?
2: Нет, подождите, ну, может быть, вы уже такие, ну, типа, как-то очень взрослые, ну, типа, там, за 80.
1: Вроде
2: или у вас есть вторые половины?
1: Вроде из Финляндии, не из Швеции сообщение. Ну, ладно. Все равно, как бы, забавно. Так, доброе утро, дорогие ведущие. Во-первых, Марина, вас поздравляю с рождением дочки. Вот, ни с бывшей, ни с детьми уже не общаемся. Поначалу, когда развелись, созванивались какое-то время, поздравляли друг друга с праздниками, но это длилось только до того момента, как я переоформил дом на нее. После этого заблокировали меня во всех мессенджерах, причем не только бывшая, но и дети. Дети уже взрослые, у дочки своих уже трое. Ну ладно.
2: Слушайте, ну
1: жизнь на этом
2: жестко.
1: Не заканчивается,
2: это
1: написал
2: жестко.
1: Нам Дмитрий.
2: Честно
1: да.
2: говоря, понятно, что у всех могут быть какие-то разные обиды, но мне кажется, когда любой человек вырастает, в какой-то момент нужно понимать, что эти люди, какие бы они ни были, мама и папа, они вообще-то подарили тебе жизнь, и вот так вот заблокировать, не общаться. Но это жестоко, ведь помните, какая-то сказка была, когда... плохо относились к бабушке или к дедушке, который там кашу не мог есть. Не помнишь эту сказку?
1: Это сказка или это тост?
2: Да нет, не тост. Но я к тому, что все в жизни возвращается, поэтому дети, которые не общаются со своими родителями, вы в 100 раз подумаете, а хотели бы вы, чтобы в будущем ваши дети с вами перестали общаться? Мне кажется, это для любого человека самое суровое наказание. Это тяжело все пережить.
1: Ладно, пишите +7 909 955 1030, еще успеем почитать ваши сообщения.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Продолжаем наш эфир, да,
3: пятница. Теперь и себе не включаешь
2: пятница,
3: микрофон, не только
2: мне. А я решил, такой голос громкий, можно и без микрофона докричаться до каждого. Так, Ростислав нам пишет, я не разводился, предлагал одуматься. Когда только начались разговоры, об этом не изменял. Однажды приехал с работы поздно, а там даже кухонный стол унесли. Потом суд. Предлагали подписать все на условиях на ее, но я отказался. Суд решил не совсем так, как хотелось бы ей. Номер заблокировал, чтобы не было возможности связаться. Не вижу, не слышу, не желаю. Сыну мозги совсем запудрило. Не звонит, не пишет. Подрастет, надеюсь, все поймет. Это от Ростислава.
3: Да уж, это все так грустно и тяжело. Ведь
2: да,
3: на самом деле... Ну, а детям как это понять? Ведь если мама говорит одно про папу, да, и о связи никакой нет, как ребенку самому сделать вывод, что на самом деле папа хороший, это их отношения с мамой, а не с ребенком? Тут все действительно очень сложно. И, в общем, сил вам в эту ситуацию выдержать. Анастасия из Испании на связи. Доброе утро, любимки. А вы заметили, что чаще дружат именно женщины, бывшие жены, с новыми женами? А мужчины как-то не очень. Мое мнение, если просто разлюбили и спокойно расстались, то можно дружить. А если сделали больно, было предательство, то нет, это жестоко и подло. И дети ни при чем. Они вырастут и даже не посочувствуют вашей боли. А жизнь пройдет как один миг. Жизнь нужно сейчас и любить тех, кто вас достоин. Я вас люблю. Хороших выходных. Слушайте, а еще же отдельная история, это когда, допустим, есть дети от первого брака, тоже можно взять темы и как эти дети приняли вашего нового спутника жизни. Это тоже такая очень интересная история, потому что это всегда сложно. Это многие дети ни в какую не готовы принимать там нового мужа, маму, или новую жену папы.
2: Отчимы, вот это вот
3: история. Да, да, да, это прямо отдельная тема. Александр Казарец, записывайте, давайте тоже как-нибудь обсудим. Никогда же не обсуждали.
2: Так, доброе утро. С бывшим мужем несколько раз сходились-отсходились, итог развод. Виделись в последний раз 5 лет назад на свадьбе дочери. Около года назад ушла от отца младшей дочери. Тут пока все очень сложно, оказывается, со мной тяжело. А без меня еще тяжелее.
3: Да вы роковуха какая-то. Елена из... Или это... Елена же, да, это? Из Кирова?
2: Да, это Лена из Кирова, так. Дочкам всегда говорю, что других отцов у них не будет, чтобы не было. Я очень благодарна этим мужчинам, отцам моим девочек, за то счастье, которое они мне подарили. Потому что моя жизнь – это мои дочки.
3: Да, вот такое сообщение. Это правда так. А от Маруси ты еще не читал сообщение?
2: Нет.
3: Мой первый гражданский супруг так и не устроил свою личную жизнь после расставания. И это было 20 лет назад. Сыну нашему общему в июле будет 25 лет. Расходились со скандалом, хотя делить из имущества было нечего. Жили на съемной квартире, но через какое-то время стали общаться исключительно ради сына. Сейчас у меня новый официальный муж. И несколько лет назад я прописала на своей даче бывшего. А когда косить надо, мой супруг нынешний говорит, что дача твоего бывшего, пусть он и косит.
2: Ну, шутит,
3: конечно.
2: Да,
3: слушайте,
2: да.
3: Ну тоже хорошо, что у вас такие отношения. Вы понимаете, что это отец вашего сына, и прописали его, как-то помогли, когда человек оказался в трудной
2: минуте. Дмитрий, правый берег матушки Волги, доброе утро. Прожили 20 лет, нажили двоих детей. Когда узнал про измену, ушел в тот же день. Сейчас живу с новой любимой женой, с бывшей общаюсь только по делам. Разошлись мирно, тихо, алименты я не плачу, но все необходимое для детей выполняю в полном объеме. Вот опять же, платить или не платить алименты. Интересно, да? Я считаю, что ругаться и ненавидеть друг друга после развода не стоит и даже глупо. Жизнь продолжается. Всем привет. Ну, вот.
3: Николай, какой благородный мужчина, нас слушает, вот что написал. Мы с бывшей супругой развелись по причине того, что при

0: Послушаем, давайте куда послушаем, в этом, в этот раз отправился Дмитрий Малыгин на Хавай.
1: Давайте, потом еще вернемся,
0: почитаем. На Хавейли надо говорить же.
1: Марин, как надо, так и говори.
2: На правах рекламы. Окольцевали.
3: Всем привет. С вами специальный проект под названием «Окольцевали» и я, Дмитрий Малыгин. Как я вам обещал вчера, мы отправляемся в путешествие по Золотому кольцу вместе с безопасным и комфортным автомобилем «Хавейл М6». А наш первый пункт назначения – Сергиев Посад. Несмотря на то, что кроссовер «Хавейл М6» – один из самых доступных кроссоверов на рынке, в моем сердце он занял особое место. А знаете почему? Да, я ретроград и безумно скучаю по многим классическим решениям в автомобилестроении. Так вот, когда я впервые сел за руль «Хавейл М6», то был приятно удивлен наличием классических приборов со стрелками. Да, современные цифровые приборные панели можно настроить под себя, вывести на них почти любую информацию, но бег классической стрелки по циферблату спидометра в лучах закатного солнца для меня это формирует особенное настроение. Удобство в пути также добавляют физические кнопки климатической установки и, конечно, аналоговая крутилка регулировки громкости, как все мы любим. Так комфортно, под любимую музыку мы добрались до Сергиева Посада. Сергиев Посад – это прежде всего Троица Сергиева Лавра, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Белокаменные храмы 15 века возвышаются над городом, напоминая о его духовной силе. Но Сергиев Посад – это еще и матрешка. Да-да, именно Сергиеву Посаду историки приписывают рождение этого русского символа. Первая матрешка появилась здесь на рубеже 19-20 веков. Эскиз этой популярной игрушки создал художник Сергей Малютин, а первый экземпляр изготовил местный мастер Звездочкин. Чуть позже в городе заработало множество мастерских, изготавливающих матрешки. Некоторые из них работают по сей день. Мастера сохраняют традиции, передавая секреты создания классической матрешки из поколения в поколение. И, конечно, нельзя уехать из Сергиева Посада, не попробовав монастырскую выпечку. А особенно медовые ковришки. Они такие ароматные, что их запах чувствуется за несколько метров от лавки. Даже через пару дней они остаются мягкими и тают во рту. Интересно, что паломники веками шли сюда пешком или ехали на лошадях. Сегодня же мы можем повторить их путь с комфортом на современном автомобиле Хавейл М6. Технологии меняются, но желание прикоснуться к истории остается прежним. Наша следующая остановка – Переславль-Залесский. Не переключайтесь, будет интересно.
2: Окольцевали. В эфире радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Символ ваших чувств. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!
10: Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
10: «Эх, разгуляй!»
9: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно, сокровенно.
11: Откровенно о сокровенном.
13: Доброе утро, любимые ведущие, пишет нам Ольга. Я вышла замуж, как сейчас понимаю, по страсти, а не по любви. После рождения ребенка быт все расставил на свои места. Было тяжело выживать, 90-е, денег не хватало, работать надо было много. Но отец дочери говорил, что хватит, что есть, ему не важно было жить лучше, стремиться к лучшему и чтобы у дочери было достойное образование. Я ушла от него, когда дочери было 4, и, конечно, любви не было уже тогда. Но дочь маленькая и не понимала, где папа. Пришлось опять принять его только из-за ребенка. Так и жила для дочери с ним до 17-летия. Он не изменился, жил своим миром, работа, рыбалка, охота. Когда я спрашивала деньги, он говорил: ну ты же можешь зарабатывать, вот и работай. Я забрала дочь после окончания школы
14: подлец,
13: и уехала в Москву. Это не подлец, это человек, ну такой, знаешь...
14: Обнаглевший.
13: Да нет, просто ему хватало то, что он имел.
14: Нет, подожди, но если
13: рыба,
14: ты же сама
13: рыбалки,
14: можешь...
13: Рыбу
14: ты
13: принес,
14: же сама
13: вот
14: можешь заработать, так говорит женщина, которая бьется и старается сделать жизнь семьи комфортной.
13: Я бы сейчас вторую сторону послушал в этой ситуации.
14: Он на рыбалке, скорее всего.
13: Ну да.
14: Было он тяжело. Сейчас не напишет.
13: Было тяжело, но мне одной удалось поставить ее на ноги и дать хорошее образование. Развелась сразу, хотя пришлось судиться и делить имущество, заработанное мною. Да, здесь уже подлый поступок, согласен.
14: Говорите, подлец, сразу все понятно.
13: Да, после этого всего не только не разговариваю, при мне никто даже на эту тему не говорит. Дочь взрослая, общается, а я вычеркнула все, что связано с ним из своей жизни. И мне даже не интересно, что с ним происходит. Просто иногда жалею себя за такую ошибку, как в песне.
14: Ну реально, столько
13: песне...
14: лет.
13: Зачем? А я что-то про эту песню не писал. В песне зачем? Нету там про рыбалку.
14: Не, а вопрос ничего. Зачем действительно есть. Просто действительно жизнь одна, и тратить ее на человека, который вас не ценит. Мне кажется, любовь — это в первую очередь забота о другом человеке. Потому что если человек о вас не заботится, то вопросики,
13: но
14: как бы человек...
13: Но ошибки все равно бывают.
14: Меня вот восхищает история, которую нам написала Любовь из Москвы. Доброе утро, дорогие ведущие. Мы вместе с мужем были 12 лет и развелись из-за его измен. Когда я узнала, оказывается, это было неоднократно. Детям тогда было 7 лет, сыну 6 лет дочери. Было очень непросто. 90-е годы. Алименты не платил. Зарплату и детские тоже не выплачивали. На развод я подала сама. А он уже устроил свою личную жизнь, детьми видеться не хотел, они плакали постоянно, а мне было обидно и за себя, и за детей. Особенно, ведь у нас была нормальная семья раньше, больше замуж я так и не вышла. Но с его бывшими я общаюсь до сих пор. 2 года назад, к сожалению, он попал, в общем, он погиб. Дети мои выслали деньги на его похороны гражданской жене, поминаем его как положено. Вот такая ситуация сложилась в моей жизни. Хорошего всем дня и приятных впечатлений. Любовь, вы просто невероятная женщина и так правильно воспитали детей, что действительно в трудную минуту они все равно рядом. Это до мурашек.
13: Ирина пишет, прожили с мужем в браке 16 лет, 2 сыновей, разошлись мирно, без проблем, иногда общаемся, с детьми хорошие отношения поддерживает. Я 2-й раз вышла замуж за свекра моей лучшей подруги, с которой дружили 30 лет по жизни. Да. Очень люблю своего мужа, он мне втайне нравился много лет. Разница в возрасте 20 лет. Теперь я свекровь для моей подруги, а наши дети очень счастливы, что мы все одна большая дружная семья. Всем приятных выходных. Прекрасная история.
14: Вообще.
13: Спасибо огромное.
14: Слушайте,
13: все, резюмируем.
14: Давайте продлим тему. Ну, потому что устраивать классный час, когда люди нам столько классных и интересных историй написали, как будто бы нет смысла.
13: Давайте чередовать. А давайте так, будут поздравления, будем читать поздравления, будут истории про развод и отношения, будем читать.
14: Давайте, но в любом случае у нас еще акция «Счастливая каюта». Если проходили регистрацию, ждите от нас звонка. А если еще не зарегистрировались, то срочно сделайте это на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+. Я по жизни.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 26 июня. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня хороший день. Возьмите паузу, отдохните, посвятите себя, ну, например, спорту. А песня дня играет Даса. Евгения Григорьева.
2: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам, хотя, вероятно, их сегодня будет очень много. На работе, возможно, непредвиденные трудности, а справиться с которыми вам будет очень нелегко. А совет ловите в песне «Летай» Марка Бартона.
1: Близнецы, если захочется вам сегодня вот что-то прям кардинально в своей жизни поменять, то не думайте и меняйте. Все будет хорошо. Ваша песня на «Левый берег Дона» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня у вас высока вероятность, что вас обманут. Берегитесь сплетен, слухов. Постарайтесь никому не открывать свою душу. А ваша песня сегодня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
1: Так, что там по львам? По львам надо вам, в общем, нам надо осторожно выбирать выражение. В общем, да, одно неверное слово, и можно остаться без работы. Но это только в моем случае, друзья. Вам можно любые слова подбирать. Вот, а наша песня свадебная, Вики Ветер.
2: Девы, удачи сегодня на вашей стороне. В семье будет царить гармония. Родные подарят вам какие-то сюрпризы и положительные эмоции. А ваша песня «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
1: Весы, друзья вам сегодня сделают такое предложение насчет совместного проведения досуга, что даже не думайте, соглашайтесь. Будет интересно. Совет дня в песне «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, и сегодняшний день принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятные компании, новые знакомства, развлечения. Все это ждет
1: вас
2: сегодня.
1: Хочу быть скорпионом.
2: Ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин. Если соберете волю в кулак и внутренние ресурсы подключите, все сбудется, как в песне «Белой птицы» Елены Ваенги.
2: Козероги, сегодня у вас есть большая вероятность каких-то неудачных вложений и финансовых потерь. А ваша песня «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана и дела по хозяйству потребуют срочного решения. И, внимание, подключите к помощи домочадцев. Хватит им уже сидеть на вашей шее. А совет дня в песне «Калифорния» Владислава Медяника.
2: Рыбы, у вас какое-то хмурое настроение, но не будьте резкими в общении. Ласка и добрые слова творят чудеса. Подсказку ищите сегодня в песне «Шансонье» Валерия Кураса.
1: А радио «Шансон» всем вам желает легкой музыкальной пятницы. Пусть день пройдет замечательно, а вечер просто невероятный.

0: Радио Шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки, используя изображение лица и запись голоса. Биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать с ней как дополнительный уровень проверки личности, рассказали в Госдуме. Также биометрию должен использовать не один участник, а все стороны договора. В процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. На рынке труда стали особенно востребованы специалисты в возрасте 40-45 лет. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, эта возрастная категория граждан наиболее производительная, эффективная и ответственная. Министр также напомнил, что сегодня некоторые безработные могут бесплатно пройти переобучение по одной из 200 профессий. Предварительно соискатель может заключить соглашение с обучающей организацией и работодателем, по которому в случае успешного прохождения обучения человек трудоустраивают. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 4 копейки. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка!
3: Да, Игорь Иванович!
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: неправильно.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 10:06. Это последний час нашей работы на этой неделе. Мы предлагаем...
2: Сказала, что я сама испугалась.
1: Вот, это последний час нашей работы.
2: На этой неделе, да. 26.06.2026. Красивая дата, невероятная и важная для меня.
1: Вопрос, почему вы не женитесь сегодня? В такой день надо было жениться.
2: Почему Артем сегодня вечером свободен?
1: Да, почему Артем сегодня вечером...
2: Мог бы кого-то вести к алтарю?
1: Нет, я не водил к алтарю. Я подхватывал после алтаря уже и начинал там. Ну что же, дорогие друзья, сегодня мы весь вечер гуляем, отмечаем, ну и так далее. Так, что мы хотели...
2: Это была демо-версия Артема Демина.
1: Очень короткая и неудачная демо-версия.
2: Так, дорогие друзья, мы обсуждаем с вами сегодня ваши отношения. Как удалось ли вам после развода и разрыва дружить, общаться, или вы считаете, что это лишнее?
1: Ну, а если у ваших бывших сегодня день рождения, то будем считать, что это уже классный час. Присылайте привет и поздравления.
2: Давай мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Слушай, давай мухи с котлетами в последний час нашей работы на этой неделе будут вместе.
2: Это максимально неаппетитно, вот правда. Мухи с котлетами, как нехорошо. Тигр нам пишет: по теме дня. Развелись с первой женой 8 лет. Не сошлись во взглядах на будущее. Делить было нечего, я ушел в никуда. У нас две девочки, и я, как ответственный человек, не бросил их. И без всяких алиментов каждый месяц треть зарплаты отдаю бывшей. Считаю, что если мы, взрослые дураки, договориться не смогли, дети не должны испытывать трудности. Поэтому я регулярно с дочками провожу время, беру их в походы, созваниваюсь, помогаю с учебой. И с бывшей, конечно, сохранил добрые отношения. Игорь, ну это вы молодец прям.
1: Мудрый,
2: это вот пример
1: мудрый
2: для многих.
1: Сколько лет Игорю?
2: Игорь, сколько вам лет? Я-то думаю, что по фотографии мудрый, определяю. Да, я же про тебя не определил, сколько тебе лет. А ты потом до сих пор меня простить не можешь, что я не угадала.
1: Да, кстати. Потому что когда тебе 35, а тебе говорят, ты выглядишь на 50, Артем, это очень обидно. Так, Митя нам пишет: здравствуйте, женился в 18, ушел в армию, потом развелись, сына забрал себе. Бывшую жену лишил родительских прав. Ух ты. Сын принял новую жену хорошо, до сих пор называет ее мамой. Сыну 30, мать свою родную знать не хочет. Вот это интересный поворот. А как так? Так,
2: ну, наверное, просто так же родительских прав не лишают женщин.
1: Да.
2: Я думаю, что все-таки у нас эти органы, которые занимаются лишением прав, они ошибиться-то не могут.
1: То есть они явно понимали, с кем оставить ребенка.
2: Ты знаешь, я очень люблю программу «Мужское и женское». Юлия Барановская — мой кумир. Когда я смотрю, как она реально...
1: А что тебе не нравится в программе Юлии Барановской?
2: Наоборот, нравится.
1: И
2: я к тому,
1: Александра Гордона,
2: как...
1: давайте этого подонка введите в студию.
2: Вот, да, как
1: подонка.
2: Они там действительно, вот этих вот людей, которые плохо относятся к детям, мне кажется, хуже нет ничего, если мужчина поднимает руку на женщину или, не дай бог, на своих детей. Вот этим людям нет никакого ни оправдания, ни понимания. И также и женщины, которые тоже своих детей обижают.
1: Подонки только так поступают.
2: Так, ты вообще так говоришь, ладно, это странно.
1: Знаю.
2: Ты про Митю прочитал, да?
1: Я про Митю прочитал.
2: А про Санта-Барбару потом почитаем?
1: Конечно, сделай мне
2: небольшую... Можно нормальным голосом? Верните Демина, пожалуйста.
1: Ты давай, а ты сипатым должна голосом говорить.
2: Не надо обижать моих любимых ведущих.
5: Александр!
2: Не надо обижать моих любимых.
5: Он избивал свою жену!
2: Они же не так разговаривают.
6: Реклама. Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. чистые. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Утреннее шоу в формате 2D. Было, есть и будет, то есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, Елена нам пишет: доброе утро, любимый ведущий. Решил написать, у меня дочь прожила 10 лет. Дочь на две семьи, пока дочь не узнала. А он, видимо, там жил на две семьи. Пока дочь не узнала, очень переживала, развод долго, не общались. Муж помогает сейчас внучке, уже 20, отец помогает. Хочу внучку
3: поздравить. С окончанием сессии пожелать здоровья и счастья, успехов, бабушка. А бабушку зовут Елена. Угу. Ты что такой сегодня растерянный?
2: Я не растерянный. Здесь написано: хочу внучку подавить, и мне так понравилось. То есть это...

0: музыки название у нас.
1: Подожди, сейчас
0: интересное.
1: Вот так сделаем, чтобы все проснулись.
0: Это музыка будет? О!
2: Да.
0: Даже так?
2: Все для тебя, Марина.
3: В формате 2D.
0: Ну, будем надеяться, что я правильно подгадала момент, когда вот она едет на конюшню на тренировку и будет купать в Дону лошадь, как истинная казачка. В общем, дорогая Алина, я тебя очень люблю, поздравляю с днем рождения. Ты лучшее, что со мной случилось в этой жизни. 13 лет счастья быть твоей мамой. И отдельное спасибо, конечно, нашей бабушке. Нина Васильевна, от души благодарю за помощь, поддержку.
1: Ну и брат поддерживает там, брат тоже привет передает.
0: Так и брат, в общем, брат, ну брат не так поддерживает, я не буду ему привет.
1: А, ну все, брат, ты давай нормально поддерживай по-братски, а то ты ведешься никак, брат.
0: Всем детям, которые сегодня к Алине придут и будут есть торт.
1: Все, я присоединяюсь к этим поздравлениям. Алина, с днем рождения. Так, добрый день, любимый ведущий. Хотим поздравить с днем рождения нашу замечательную любимую мамочку Галину Карабанову из Тумы, а также любимого Добычина Сергея Анатольевича из Пашка. Желаем им здоровья, счастья, любви, добра и всех благ. Вы для нас самые любимые. Это сообщение от Елены Карабановой и от всех-всех родных.
0: Так, прекрасно. Еще у нас есть одно сообщение от Андрея. Доброе утро, любимый радио Шансон. 26 лет вместе. Поздравьте, пожалуйста, дорогая моя любимая Юлечка Гончарова из Волгограда. Завтра мы будем отмечать особенный день. 26 лет совместной жизни. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за каждый день, который мы проживаем вместе. Ты мой самый близкий человек, моя поддержка и опора, моя любовь и вдохновение. За эти годы мы прошли вместе через множество радостных моментов.
1: Это от Андрея из Волгограда, дорогие друзья. Ну а скоро будет наш конкурс «Счастливый». Каюта.
4: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: моей карете.
1: Счастливая каюта на радио «Шансон».
2: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон». Замечательная игра, которая дает шанс вам абсолютно бесплатно неделю провести в открытом море, в Черном море.

0: борту роскошного белоснежного лайнера «Астория Гранда».
1: Сочи, Турция, все включено, и открытая дата. Самое главное.
0: И все, что от вас требуется, это просто зайти на сайт radioshanson.ru, пройти за минуту регистрацию в нашем конкурсе,
1: 30 секунд,
0: ждать звонка и правильно отвечать на 3 вопроса в течение 1 минуты. Ну, прямо вот сейчас мы к этому и подошли. С кем играем сегодня?
1: Играем сегодня с Дмитрием Григорьевичем из Москвы. Дмитрий Григорьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Дмитрий Григорьевич, сколько вам лет?
2: Мне 46.
0: Тогда, Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Димк, привет. Вот так тогда, нет?
0: Как у вас, как жизнь молодая, Дмитрий?
2: Отлично, отлично. Вот сын подрастает 7 месяцев.
1: Как же вы поедете тогда на круизном лайнере? Сын подрастает, говорит, 7 месяцев. Есть бабушки и дедушки, с кем оставить?
2: Пусть, конечно, конечно.
1: А, ну все, нормально. Тогда вас ждет практически второй, второй медовый месяц,
0: я
1: если
0: уже
1: был первый.
0: Я хотел трубку вешать, уже все, да? Уже замахнулся, но тут оказались бабушки.
1: Просто чтобы полноценно отдохнуть. Понятно, что можно и с детьми, но как будто бы дети могут помешать отдыху.
0: Не-не-не, а там до определенного нельзя. Там, по-моему, до 3 лет нельзя. По-моему, до 3 лет нельзя.
1: Но это все детали потом, Дмитрий. Сейчас пока нужно сосредоточиться на том, чтобы победить нужно в течение 60 секунд правильно ответить на 3 простых вопросика.
0: Поехали! Время пошло! Дмитрий, страстный танец, о котором поет певица Афина, это танго, это сальса или это бачата? У певицы Афины есть песня. У вас минута всего. Выбирайте. Танго, сальса, бачата. Ну?
1: Ну давайте,
0: да.
1: Танго, говорит.
0: Танго. Хорошо, второй вопрос.
1: Самый известный собор в Стамбуле называется Голубая мечеть, Золотые ворота, Бурдж-Халифа.
2: Бурдж-Халифа, да.
1: Угу. В Стамбуле.
0: Угу. Так, на чем поскользнулся Семен Семенович из фильма «Бриллиантовая рука»? Арбузная корка, шкурка банана или подсолнечное масло?
2: Шкурка банана.
0: Шкурка банана. Ну что ж, прекрасно. 2 вопроса у нас совершенно пролетели мимо.
1: Мы всем довольны. А вот третий вопрос.
0: Почему?
1: Почему мимо?

0: танец, о котором поет Афина. «Дикая танго» же называется песня.
1: Да, мы же еще пытались...
0: Каждый день...
1: Ну, в общем, смотрите, Дмитрий, пусть звучит. Ваша жена теперь регистрируется на сайте radioshanson.ru. Акция «Счастливая каюта». Зарегистрироваться может каждый, кому старше 18 лет.
0: Да
1: кто,
0: и бабушки
1: у кого есть загранпаспорт.
0: Бабушки. Берите загранпаспорт.
1: И бабушки уедут такие. Ха, с внуком сидите вы, а мы с дедом поехали.
0: Да, так тоже можно было.
2: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Разгулялась волна, а тебе не пощем.
4: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
11: И это классный час на радио «Шансон». Еще несколько минут для ваших приветов и поздравлений, ваших планов на предстоящие выходные дни. Добрый день, любимое радио. Сегодня у моей бабушки день рождения. И я хочу ее поздравить. Бабушке 82 года. Пусть живет долго и счастливо. Мы ее очень любим. Бабушку зовут Тамара Спиридоновна. А сообщение нам прислала Юлия из Санкт-Петербурга. Молодец, Юля.
12: Нина нам написала сообщение. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаю огромный привет и слова любви дорогому любимому мужу Александру. Горжусь, обожаю, восхищаюсь. Удачи, радио, и благодарю, что вы дарите хорошее настроение. Вот, Нина из Вологодской области.
11: Ну
12: все
11: что
12: передали.
11: Ж, остальные приветы, поздравления уже нужно отправлять в 15:00. Программу по заявкам только для вас, которую проведут наши коллеги.
12: Так,
11: вот.
12: Давайте из важных новостей. Сегодня в «Живой струне» невероятный гость, ваш любимый Алексей Петрухин. И еще будет сюрприз. Поэтому сегодня, даже уже когда приедете вечером на дачу, отстоите все пробки и очереди за бензином, включайте «Живую струну».
11: Я могу предположить, что сюрприз – это женщина.
12: Сюрприз – это женщина.
11: Я даже теперь понял, кто.
12: Да.
11: О, Алеша с ней дуэт, мне кажется.
12: Да-да-да, ну давай без спойлеров. Так, что еще интересного? Еще интересного, что можно зайти на сайт radioshanson.ru и уже приобрести билеты, потому что у многих 25-го, то есть вчера, был аванс. Значит, у вас есть какие-то денежки. Значит,
11: заходите. А ты, я смотрю, специалист считать чужие денежки, да?
12: Да, я такая.
11: Так.
12: Заходите на
11: значит,
12: сайт радио.
11: Значит, у моего бывшего, значит, 25-го был аванс, значит, и у вас был аванс.
12: Да, и у меня вчера был аванс. В общем, заходите на сайт radioshanson.ru, там есть такой крупными буквами написано «Эх, разгуляй», который состоится в этом году. 14 ноября на Лайф-арене. Если вы помните, в прошлом году уже за месяц билетов не было. Поэтому позаботьтесь о себе заранее. Ну, кто знает, что...
11: Самые классные места, как мне кажется, это все-таки танцпол.
12: Я тоже так считаю. Потому что танцы до упаду — это самое то, что должно происходить на «Эх, разгуляй». Приобретайте билеты. Возрастное ограничение 12+. Так, что у нас еще интересно? В понедельник к нам в «Звездный завтрак» придут роскошные гости. Султан Лагучев, да не один, а со звездным продюсером Виктором Дробышем. Да. Так что приходите и вы, подключайтесь и слушайте утреннее шоу. Артем, ты в выходные чем займешься?
11: В выходные я займусь в зависимости от погодных условий.
12: Ну, купаться
11: буду
12: будешь?
11: Много гулять. Купаться вряд ли холодно, потому что...
12: Такие вот. Мы нежные.
11: Но гулять буду однозначно, спортом буду заниматься.
12: Шашлыки
11: однозначно.
12: Будут?
11: Шашлыки будут, конечно, конечно.
12: Вот это радует. Вот это я за тебя. Или ты будешь черепахами любоваться?
11: И черепах буду кормить, и любоваться ими буду тоже. Хотя вот вчера не было черепах.
12: Не было черепах. Ага. Видишь, когда плохая погода.
11: Вот,
12: не,
11: да,
12: не высовывают.
11: Поэтому и говорю, когда ты спрашиваешь про планы.
12: А черепаховый суп будет?
11: все зависит исключительно от погоды. Ты чем займешься?
12: Я чем займусь? Ну вот сегодня уже выезжаю в Липецкую область.
11: Я очень надеюсь, что ты доедешь. Я очень надеюсь, что ты найдешь бензин.
12: Мне надо заправиться. Мне надо забрать торт. Мне надо этот торт как-то довезти в течение 5 часов, конечно.
11: И потом как-то его съесть.
12: И как-то его съесть, само собой. Mm-hmm. В общем, дорогие друзья, вам прекрасных выходных. Если вы еще не зарегистрировались в акции «Счастливая каюта», все выходные это можно делать.
11: А большой у вас торт будет?
12: 2 кг.
11: Два, это много?
12: Ну, в смысле, у нас 2 будет.
11: 2 торта?
12: Да.
11: По кг или по 2 каждый?
12: По 2 каждый.
11: В общем, Марина, а холодильник у вас большой?
12: 2 холодильника.
11: Вот.
12: Ты видишь, Артем, мы большие.
11: Это я к чему?
12: Мы большие люди.
11: Если вы не справитесь с каким-то из 2 тортиков, то в понедельник можешь привезти кусочек.
12: Ну, подожди, это зависит от того, я смогу ли забраться в Липецкую область, а там в понедельник вернуться.
11: Большой вопрос.
12: Либо ты тогда будешь с Султаном Лаговичем и мистером.
11: В понедельник включайте радио «Шансон» в 7 утра.
12: И вы узнаете, доехала ли Марина или нет.
11: Да, или может быть придется эвакуатор вызывать.
12: Хотя если сейчас... увидите на трассе женщину с огоньками на аварийке, значит, мне нужен ваш бензин.
11: И ваша одежда. Это я уже слышал в каком-то фильме. Ладно, дорогие друзья, спасибо огромное за внимание. Вы очень клевые.
12: Любим, целуем, обнимаем.
11: С вами были Марина Дымова
12: и Артем Демин с песней «Зачем?».
11: Пока.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В Москве сегодня перекроют ряд улиц из-за выпускных балов. В Центральном округе до 7 утра субботы закрыто движение на участках улицы Ильинки и проезда до Варварки. На северо-востоке столицы с 12 часов дня ограничения действуют на Продольном, первом и втором поперечных проездах, а также на проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд. С 15 часов будут перекрыты участки Останкинского проезда и закрыта крайняя правая полоса на дублере проспекта Мира. Ограничена одна полоса на Маховой. На всех этих участках уже запрещена парковка. Московский общегородской выпускной пройдет в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. Он соберет около 50 тысяч участников, а для выпускников выступят более 60 популярных артистов. Всероссийский выпускной бал состоится 26 июня на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. В Санкт-Петербурге ограничили на 2 дня продажу алкоголя из-за проведения алых парусов. Розничную торговлю спиртным запретят с сегодняшнего дня и до 11 утра воскресенья. Как пишет РИА Новости, ограничения не распространяются на заведения общепита. Пик празднования будет с субботы на воскресенье, но ограничения вводят раньше из-за репетиции праздника, который пройдет сегодня с 20 часов. Основные ограничения коснутся центра. Движение по 4 мостам будут останавливать уже сегодня. Улицы перекроют, припарковать машину и платно не удастся. Зато метро и часть общественного наземного транспорта будет работать круглосуточно. Июль начнется в Москве с жары до 31 градуса, рассказал синоптик Евгений Тишковец. Однако уже 3 июля столицу накроют штормовой ветер, град и сильные ливни. За один день может пролиться до 65 миллиметров осадков. Столбики термометров упадут до 19 градусов. По предварительным прогнозам, июль в Центральной России окажется на 2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Мария Диева, служба информации, радио «Шансон».

Эх, сударушка, все-таки есть у нас что-то такое особенное, о глобальном мыслим, за мировое переживаем. И что? Широка душа наша. И поэтому песни любим такие же, душевные и со смыслом. Всем желаю здравствуйте, Денис Денисов. У микрофона вы на волнах Радио Шансон.

Владислав Медяник, который прям со своей характерной вот этой хрипотцой и мелизмами, ну, чудесно, чудесное исполнение, главное, душевное это какое. И вот всем, кто любит шансон, шансона да побольше, не только благодаря вашим приемникам или же трансляции, но еще и давайте встречаться офлайн, например, в лайф-арене до 14 ноября, и тогда и спеть, и станцевать сможем мы, потому что всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» распахнет свои двери и будет ждать вас. Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Кук, группа «Лесоповал», «Шаман», Владимир Ждамиров, «Холла», «Чепик», «Воровайки», перечитать я могу долго-долго, а вы вперед за билетами. Возрастное ограничение 12+.

и в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строго.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как известно, дороги – это одна из вечных проблем нашей страны. Ямы образовываются быстрее, чем их успевают ремонтировать. Иногда спасать ситуацию граждане решают самостоятельно и производят ремонт дороги за свой счет. Делать так запрещено. За самовольный ремонт дороги предусмотрен штраф от 5 до 300 тысяч рублей. Так, в Астрахани жильцы ТСЖ были оштрафованы на 25 тысяч рублей за самостоятельный ремонт дороги во дворе. В Пермском крае 70-летний житель получил штраф 5 тысяч за укрепление размытого участка дороги. А в Вологодской области оштрафовали жителя, восстановившего проезд к деревне. Группа депутатов Государственной Думы планирует выйти с инициативой об отмене подобных наказаний. Отмена штрафов – это, конечно, прекрасно. Но вряд ли движение в эту сторону – это верное направление. Возможно, лучше попробовать механизмы контроля за оперативностью и качеством ремонта дорожного покрытия. Это самая странная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ну а как вы думаете, сможет барышня узнать, что она запредельно хороша? Правильно. Ей об этом нужно сказать и говорить об этом всегда, потому что, ну, не умеем мы читать мысли. Да и, во-вторых, это очень приятно слышать. Так что делайте комплименты и помогайте друг другу становиться более счастливыми в компании «Радио Шансон». Возможно, все.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

чем же нам поют звезды-то наши шансона о любви, о радости, о счастье и даже иногда о каких-то переживаниях, но который преодолевается с помощью музыки и любимого радиошансона.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии повысится класс пожарной опасности. Для профилактики возгорания лесничество продолжит ежедневное патрулирование. По информации Минприроды, в ближайшие дни на юге республики прогнозируется повышение класса пожарной опасности до третьего. Напомню, сейчас на большей части региона остановились низкие первый и второй классы. Главные задачи для специалистов сейчас – профилактика, а также своевременное обнаружение возгораний и их оперативное тушение в первые сутки. На магистралях Костомукши заработала дорожная техника. Подрядная организация приступает к выполнению ремонтных работ. Как сообщили в официальном паблике округа, специалисты администрации совместно с подрядчиком провели замеры, чтобы определить объемы предстоящего ремонта. Завершить ремонт магистрали в Костомукши планируют к 15 июля. Жители города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Продолжение темы. С понедельника часть тротуара в центре города перекроют. Речь идет об участке пешеходной дорожки от улицы Колевала до Додо-Пиццы. С 29 июня тротуар тут будет перекрыт в связи с проведением ремонта. Ограничение будет действовать до окончания работ. Пешеходов просят использовать пути обхода, они размещены на схеме в официальном паблике округа. Костомукшанку наказали за обгон. Сотрудники госавтоинспекции провели на трассе Кола рейд «Скрытый контроль». В гражданских машинах они снимали нарушения на видео и передавали информацию ближайшему патрулю. Он останавливал нарушителя и оформлял протокол. Так, на трассе Кола скрытый патруль зафиксировал 3 обгона по встречной полосе на опасном участке дороги. Нарушителями оказались 2 жителей Мурманской области, а также Костомукшанка. Каждого нарушителя ждет штраф 7 500 рублей или лишение прав до полугода. Пациента из Костомукши доставили вертолетом. На этой неделе вертолет санавиации прилетал в наш город 24 июня. Пациента из межрайонной больницы номер 1 он доставил в республиканскую больницу. Как сообщили медики, санавиации транспортировали мужчину 65 лет после инсульта для получения высокотехнологичной помощи. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. В течение дня небольшой дождь, ветер сегодня будет юго-западный, 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Я люблю тебя.
1: Знакомы голоса? Конечно же, да. Ну, Алексей Петрухин, естественно. И сегодня в живой струне он будет не один у Ксении Стриж в гостях. Не пропустите. Анонсировали? Вы наверняка уже прочитали. Ну, если нет, тогда пусть это будет маленькой интригой. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон», а 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Так, что мы можем сказать об этих героях, которых Афина нам только что спела? Они оба кинестетики, оба страстные, прям умеют танцевать, и вообще у них все хорошо. Потому что они с нами, компания «Радио Шансон».

вот еще хочется несколько секундочек посмаковать это ощущение, потому что каждый, как минимум, про себя подпевал эту песню. Как быстро она пошла в народ, согласитесь. И такое ощущение, как будто она существовала всегда. Вот это и есть настоящий шлягер на все времена. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено.

0: Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
0: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
0: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Все помнят и готовятся к этому самому замечательному сентябрьскому вечеру, потому что Шуфутинов день не за горами. Да тут сейчас туда-сюда, и уже июль. Да, быстро. Быстро времечко летит, тем более летом. Да в компании «Радио Шансон» оно летит еще и приятно.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России наблюдается искусственный рост спроса на бензин на 20-30%. К нему привел ажиотаж на рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на российском рынке достаточно топлива. Вместе с этим власти перестраивают логистические связи на рынке, и балансировка потребует какого-то времени, сказал Новак. Несколько дней назад он говорил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива, запрет на экспорт бензина и авиакеросина в России уже введен. Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки, используя изображение лица и запись голоса. Биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать с ней как дополнительный уровень проверки личности, рассказали в Госдуме. Также биометрию должен использовать не один участник, а все стороны договора. В процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. На рынке труда стали особенно востребованы специалисты в возрасте 40-45 лет. Об этом заявил журналист и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, эта возрастная категория наиболее производительная, эффективная и ответственная. Министр также напомнил, что сегодня некоторые безработные могут бесплатно пройти переобучение по одной из 200 профессий. Предварительно соискатель может заключить соглашение с обучающей организацией и работодателем, по которому в случае успешного прохождения обучения человека трудоустраивают. В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу, 26 июня, доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань стоит 11 рублей 4 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21, ветер северо-западный, 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Мария Деева, радио «Шансон».

0: но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за молодость мою.
1: Но хотя бы осталась фотография на память. И сейчас вспомнилась вот эта история про то, что у оптимист, пессимист, помните, стакан с водой наполовину полон, наполовину пуст, а реалист говорит, что это оптимисты отлили у пессимиста стаканчик и нормально себя тоже чувствует. Всем прекрасного настроения. Вы на волнах радио Шансон. Давайте чаще улыбаться, тем более сегодня пятница. Впереди мини-выходные. Нет, мини-отпуск. Прекрасные выходные. Так что гуляем, наслаждаемся, сил набираемся.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в «Санлайт». Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал, а не то бы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить.

О своих восхищенных эмоциях и мгновениях, можно сказать, группе «Лесоповал» уже 27 июня, которые происходят, когда вы слушаете или поете их песни, в московском академ-джаз-клубе. Там пройдет их сольный концерт «Душевная атмосфера», всем известные песни, которые объединяют сразу несколько поколений. И нет здесь никаких преград. Общение, песни, вы, ну, в общем, мега, мега. Душевная атмосфера. Возрастное ограничение 18+. Всем настоятельно рекомендую.

0: Один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк, я листая старенький альбом.

0: всех вас.
1: Сегодня выпускники, да и в принципе вчера, наверное, и завтра еще будут друг другу клясться в вечной дружбе. Как минимум точно не забудете. Даже спустя многие-многие годы. Ну, это уже, мы говорим, люди умудренные жизненным опытом. А у них все еще впереди. И пусть они хорошо его приумножают и помнят своих однокашников в компании «Радио Шансон».
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную.

0: любимую одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Вот благодаря Стасу Михайлову и этой песне можно отправиться в такое увлекательное путешествие. Нужно лишь впустить свое сердце, этот голос, эту мелодию, закрыть глаза и по волнам радио Шансон вперед, куда-нибудь в далекие края перемещаться. Попробуйте, вам понравится. Таких вариантов в нашем эфире много.
1: Дом — это там, где свет в окне горит. Дом там, где ты согрет и стол накрыт.

0: возрасте.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Республике Крым и Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что решение принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. По словам Аксенова, правовой режим ЧС вводится прежде всего для упорядочения вопросов экономического характера. Он подчеркнул, что такой формат позволяет максимально оперативно решать задачи по обеспечению стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения региона. Правительство России сообщило, что 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Уже очищено более 3500 километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированной организации 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки, евро 85.77, юань стоит 11.04. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: было клево той весной.
1: Той весной действительно было клево, а этим летом замечательно. А следующим будет вообще великолепно. Ну а для чего по-другому тогда нам мечтать? Вообще сегодня, на мой взгляд, волшебная какая-то дата. 26.06.26. А в 62-м году будет еще и зеркальная. Радуемся нашей удивительной жизни вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Часто выходит так, что не по учебникам мы постигаем и познаем эту жизнь, а благодаря, ну, назовем это образно, походу по граблям. Мы их аккуратненько раскладываем и шишки свои собственные набиваем. Главное, не повторять те же самые маршруты и не наступать на те же самые кочки. А, в общем, теперь о хорошем. В новом музыкальном часе программа «По заявкам», так что уже пишите.
1: Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка, тучи низкие.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может,

Скажу я вам ответственно, знаете ли, господа хорошие, мы просто обречены по судьбе шагать рука об руку. Да-да-да. А рядом знаете, кто будет? Именно шансон, любимый жанр, который поддержит любое настроение и в любом начинании. Также не даст вам приуныть.

она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит. В бесконечно холодной ночи, растревожив полуночный сон, вдруг знакомый рингтон

Как правило, мудрые барышни и джентльмены телефон откладывают в сторону в пятницу при приближении где-то часиков 8-9, чтобы затем около полуночи точно не совершать то, о чем Артур Руденко нам в песне говорил. Денис Денисов, это я. Прощаюсь. Говорю вам всего замечательного, прекрасных выходных. Все, пока. Программа «По заявкам» уже сейчас. Но без меня.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Музыки много. Шансон.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

Признаться в любви, поздравить, передать привет. Все это можно сделать в прямом эфире на радио «Шансон Костомокша» в нашем с вами местном эфирном часе. Поэтому пользуйтесь смело. +7 900 457 47 00. Это номер для ваших заявок в эфир, для смс-сообщений, для посланий в МАКС. И группа ВКонтакте у нас также открыта. Писать можно и там, и поздравлять, передавать привет. И «Костомокша Медиа» она называется. В общем, выбирайте любой удобный способ и с пятницы поздравляйте. Сегодня, кстати, последний бал, выпускной бал у выпускников нашего города. Они все сейчас наряжаются, наверняка немного волнуются. Можете поздравлять своих любимых чат выпускающихся, можете педагогов, классных руководителей. Ну и в адрес родителей выпускников тоже могут лететь сегодня поздравления. В целом, я думаю, повод вы найдете любой. Главное, пишите, друзья, до конца этого эфирного часа. Пользуйтесь нашей этой возможностью.

0: Попутчики.
1: Друзья мои, в попутчике этого эфирного часа мы возьмем гостя сегодняшнего вечернего эфира в программу Ксении Стриж, в программу «Живая страна». Заглянет сегодня замечательный, бодрый и веселый человек по имени Алексей Петрухин. Он неоднократно участник фестиваля «Бархатный шансон» и обладатель премии «Шансон года». Специальным гостем сегодня, кстати, будет не только Алексей Петрухин, но вместе с ним придет в студии Ксении Стриж Анна Семенович. Уж она-то умеет эффектно появляться. В общем, она присоединится в процессе программы, чтобы вместе с Алексеем впервые вживую исполнить жаркий солнечный летний хит, который называется «Раздели со мной лето». Он уже у нас в активной ротации. Я думаю, что вы его неоднократно в нашей передаче слышали. Сегодня Алексей Петрухин и Анна Семенович споют его живьем в гостях у Ксении Стриж. Начало концерта, живого концерта, еще раз подчеркну, сегодня в 20 часов «Живая страна» стартует именно в это время. Настраивайтесь на 105.5 и не пропустите эту замечательную, бодрую атмосферу. Сможете погрузиться в лето и заодно узнать кое-что новенькое о любимых артистах.

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну что, друзья мои, приступаем мы к поздравлениям. Сегодня, если вдруг у ваших родных или близких день рождения, или какое-то другое значимое событие, пишите нам на +7 900 457 4700. Мы не только поздравим, теплые нежные слова подберем, но еще и душевная музыка этот привет и поздравления украсим. Поэтому пользуйтесь нашим мобильным номером. Ну и начнем мы с поздравления замечательной девушки по имени Софья, которая накануне отметила свой день рождения. Софья, ваши родные по следам вчерашнего праздника спешат вас и сегодня поздравить с вашей красивой датой, с вашим праздником, с вашим новым годом жизни. Пусть настроение праздничное у вас протекает и по сегодняшнему дню, не ограничивается лишь одним, пусть и все выходные настроение будет на высоте, пусть ваши желания с вами исполнятся, возможности будут у вас безграничными в жизни, чтобы вы были всегда наполнены яркими событиями, чтобы жизнь ваша была полна ярких красок, незабываемых впечатлений, и пусть искренние эмоции всегда берут верх, всегда вы будете счастливы, София.

Но вы, я знаю, друзья, мечтаете, жаждете поздравить своих родных и близких в прямом эфире с днем рождения, с выпускным. Сегодня 11-классники Костомукши гуляют, очень красивые и нарядные. Я думаю, что вы еще увидите их сегодня на улицах нашего города. Но пока поздравления еще в адрес именинников. Еще одно готово озвучить, на этот раз в адрес Дарьи. Дарья, ваши родные люди, ваши бабушки, дедушки, ваши близкие родственники спешат поздравить вас с вашим праздником, с очередным 18-летием. Даша желает, чтобы ваша музыка, ваш следующий год и ваша жизнь была как любимая песня, красивая, запоминающаяся, вдохновляющая. И пусть все, что вы делаете, Даша, приносит в вашу жизнь успех, удовлетворение, и пусть всегда будет хорошим настроением.

Одно из самых ярких событий в школьной жизни ждет сегодня наших выпускников, друзья мои. В Костомукше сегодня выпускной бал. Он пройдет традиционно в Большом зале культурно-спортивного центра «Дружба». И уже буквально через час пройдут выпускники по ковровой дорожке. И поздравления выпускникам уже начали сыпаться в наш эфир, в наш прямой эфир на радио «Шансон Костомукша». Привет на этот раз летит от воспитателей из детского сада «Сказка» в адрес своих дорогих воспитанников. Елена Анатольевна Чугунова и Марина Федоровна Черняховская попросили передать, что очень гордятся выпускниками своей группы детского сада «Сказка», которые получили в 11 классе высокие баллы по ЕГЭ. Сегодняшние выпускники, это готовы назвать их, перечислить поименно: Соня Королева, Настя Королева, Яна Шенцева, Кирилл Ламченко, Никола Коваленко. Вам ваши воспитатели, ваши первые наставники говорят: молодцы, вы мечтаете, старайтесь, добивайтесь, стремитесь быть первыми и смело идите к своей мечте. Также желают вам ваши воспитатели, ваши первые наставники счастливой дороги по вашей жизни. Пусть все у вас получится.

0: погоне за звездами.
1: Ну что, друзья, пора нам узнать, что ждать от нового дня. Напомню, что завтра суббота, я думаю, что масса интересных событий точно и сюрпризов нам точно астрологи приготовили. Какие именно, давайте выясним. Овны, суббота создана для того, чтобы вы хорошенько выспались и никуда не спешили с утра. Побалуйте себя вкусным завтраком и не корите за лень. Организму тоже нужна перезагрузка. Тельцы, завтра отличный день для того, чтобы заняться домом и создать вокруг себя максимальный уют. Возможно, стоит затеять небольшую перестановку, либо избавиться от вещей, которые давно лежат без дела и лишь место занимают. Близнецы, ваша общительность завтра будет на высоте, поэтому день обещает быть наполненным звонками, встречами, переписками. Прекрасное время, чтобы возобновить контакты с кем-то, с кем вы давно не общались из-за своей вечной занятости. Раки, вам предстоит завтра сфокусироваться на заботе о своем теле и внутреннем состоянии. Звезды советуют устроить себе домашние спа-процедуры, принять ванну с солью или просто побыть наедине со своими мыслями. Львы, ваша природная харизма завтра будет притягивать к вам людей, так что вы легко окажетесь в центре любого семейного либо дружеского сбора. Отличный день завтра для того, чтобы проявить инициативу и организовать общий пикник, либо выехать за город. Девы, вам может отчаянно захотеться завтра тишины и уединения, и это абсолютно нормальное желание после тяжелой недели. Позвольте себе быть эгоистом и откажите завтра от встреч, на которые у вас попросту нет сил. Весы, завтрашний день принесет массу вдохновения, если вы откроетесь новому опыту, перестанете сомневаться в своих силах. Отличный момент завтра для

Ну, давайте, друзья, вернемся к тому, где мы сейчас находимся с вами. А мы находимся, напомню, в Лиде. Сейчас июнь месяц, 26 число, завтра 27. И согласитесь, в этом июне мы пока прям большой-большой жары еще не увидели. Все, ее ждем, но, с другой стороны, не всем жара нравится. Видимо, те, кому она не очень нравится, пока в большинстве. Так как, судя по прогнозу синоптиков, значений 20 с плюсом нам в ближайшие выходные видеть не придется. Но при этом будет очень комфортно, плюс 18-19 градусов, юго-западный теплый ветер порывами 5-6 метров в секунду. При этом синоптики в субботу прогнозируют лишь небольшой дождик, в воскресенье будет более пасмурно, чуть меньше солнца, но, с другой стороны, хорошая, комфортная погода и для дачных подвигов, и для прогулок. А завтра, напомню, еще День молодежи, о программе я вам расскажу совсем скоро. Оставайтесь с нами, в рубрике «Все путем» будет подробная программа праздника.

Я стану водопадом, падением с высоты, и все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: путем.
1: У наших потрясающих выпускников, друзья, взрослая жизнь только начинается, и, пожалуй, нашу новостную рубрику начну как раз-таки с этого события, о котором я уже упоминала сегодня в нашем эфирном часе. Сегодня в Костомукше пройдет выпускной бал «Алла и паруса», принято это называть, событие в нашем городе. Культурно-спортивный центр «Дружба» сегодня приглашает всех жителей города разделить с выпускниками самый яркий момент их школьной жизни. Сегодня в 16:30, это уже буквально меньше, чем через час, выпускники продефилируют по красной ковровой дороге. А в 17 часов в Большом зале дворца для них начнется выпускной вечер, который называется «Стартуем в лето». В программе будет и награждение медалистов-стипендиатов, торжественная клятва ребят, вокальные и танцевальные номера, которые подготовили не только выпускники, но также родители и классные руководители. Правда, в зал можно будет зайти только по пригласительным билетам, а выпускникам и их родным людям. А все желающие горожане смогут посмотреть прямую трансляцию выпускного бала на большом экране на главной площади города. Напомню, что в 16:30 ковровая дорожка для всех желающих, а в 17:30 на главном экране событие, которое будет происходить в Большом зале. Далее, друзья, переходим к следующему событию, которое в нашем городе стартует уже завтра. Это День молодежи. Этот праздник пройдет 27 июня, причем пройдет он на разных площадках нашего города. Сейчас расскажу в деталях, что будет именно происходить. Я вчера вам коротенько расписала, что на спуске к набережной в 13 часов пройдет забег «Северная тропа героев». С 14 часов будут работать также на спуске к набережной площадки между землей и сценой и площадка «Киберполет». Здесь же в 14 часов на набережной заработают маркет молодых и торговые ряды, где можно будет купить какие-нибудь приятные сувениры. Кроме того, здесь будет происходить еще и насыщенная образовательная программа, разные лекции, разные спикеры интересные. Стартует эта программа в 14 часов и продлится до 18. Каждый час какой-то интересный гость будет рассказывать на ту или иную тему костомукшанам. Подробную программу можно узнать в официальном паблике центра «Среда». Там все расписано в деталях с локациями, со временем. Далее движемся по программе. С 15 до 18 будет работать на спуске набережной интерактивная площадка, где все желающие смогут бесплатно пройти экспресс-проверку основных показателей своего здоровья, то есть померить давление, измерить сатурацию, ну и другие интересные штуки медики будут проводить прямо на набережной нашего города. Тем временем на круглой площадке на набережной озера Контаки, напомню, в сторону пляжа, кругленькая площадка, здесь в 14 часов начнется детская программа для семей с детьми, приходить именно сюда, здесь же будут происходить мастер-классы, сначала мастер-класс по шахматам, а в беседках с 15 часов мастер-классы различные от волонтеров. Далее, друзья, уже перемещаемся мы в сторону городского пляжа. Здесь в 16 часов стартует гонка на сабордах. Называться она будет «Вызов Лименкяйнина». На главной сцене с 15 часов в это же время центр «Среда» начнет концертно-развлекательную программу. А в 18 часов кульминация праздника. В 18 часов на водном канале справа от главной сцены стартует заплыв резиновых уточек. Очень яркое и очень азартное, скажу я вам, событие. Вся подробная информация о расположении, о времени проведения той или иной площадки, всю информацию можно найти в официальном паблике центра «Среда» и также в администрации, в паблике администрации нашего округа. Праздник, напомню, стартует в 14 часов, и будет масса интересностей, масса площадок, масса активностей. Не пропустите. Будем надеяться, что и погода будет располагать хорошим прогулкам и классному настроению.

Согласитесь, девушки, когда как не выходные дать волю всем своим капризам и, наконец-то, выспаться полноценно, например, до обеда, или какие-то себе позволить вольности в плане еды и отдыха в том числе. Поэтому ни в коем случае не отказывайте себе в удовольствии прожить эти выходные на полную катушку, тем более, что трудовая часть уже практически позади, трудовая, самая напряженная часть недели. А вот впереди у нас солнце, возможность прожить все эти дни, как я уже сказала, на полную катушку. Вдыхайте, господа, лето, очередные летние выходные во всей красе сегодня. Насладитесь ими, отгуляйте, отдохните хорошенечко. Но в понедельник с новыми силами, а я вас буду ждать на нашем с вами месте неизменно, ровно в 15 часов. Ваша Катя Бажова, отдыхайте. Всем хороших, классных выходных, субботы, воскресенья. До встречи в понедельник на нашем с вами месте на 105.5.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С начала года сотрудники МВД изъяли в России более 500 000 сим-карт, которые использовались в мошеннических схемах. Как сообщил РТ, ссылаясь на ведомство, за этот период было изъято свыше 500 сим-боксов, применявшихся злоумышленниками для массовых обзвонов. Я напомню, ранее Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий механизм оформления детских сим-карт в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Родители смогут уведомлять операторов о передаче ребенку оформленного на себя номера, а правительство установит особые правила оказания услуг связи по таким сим-картам. В августе будут пересчитаны и увеличены ежемесячные выплаты пенсионерам. Как заявил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин, речь идет о беззаявительной корректировке размеров страховых пенсий по старости, благодаря которой они станут выше у пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Прибавка будет индивидуальной для каждого гражданина. Эксперт отметил, что пересчет не коснется неофициально трудоустроенных пенсионеров из-за того, что у них не успели сформироваться индивидуальные пенсионные коэффициенты. Также в конце лета пособие увеличат 80-летним юбилярам июля. В поездах дальнего следования появилась возможность забронировать столик в вагоне бистро. Сервис будет доступен, начиная с 29 июня, однако бронирование уже открыто, заявили в РЖД. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно при покупке билета на сайте кликнуть по ссылке «Резерв стола в вагоне бистро». Также услугу можно приобрести к уже оформленному билету в разделе «Мои заказы». Оформить бронирование нужно не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута. При этом отмечается, что посещать вагон-бистро по-прежнему можно и в традиционном формате в порядке живой очереди. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

согрешил с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: В какую бы сторону света ни дул ветер, у нас с вами по курсу выходные дни. И лучший трамплин в них — это что? Конечно, пятница. И коли сегодня отмечается День Блаженства, то позвольте вас поздравить. Пусть каждый момент этого дня будет наполнен радостью и счастьем. Желаю, чтобы все мечты и желания сбывались, а каждый день приносил только положительные эмоции. И, конечно же, яркие впечатления. Счастья, благополучия, бесконечного блаженства вам. Сейчас вернемся в мир беспечности. Надо сказать, что моя племяшка совсем не хочет взрослеть. Видимо, она знает больше, чем мы. Ну что ж, с вами Ольга Шатрова. И я вам говорю здравствуйте.
2: Когда-то мы с тобой

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Разгулялась волна, а тебе небольшом.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вот только преодолевая эти нереальные расстояния, понимаешь, как велика наша страна. Масштаб можно почувствовать и благодаря городам вещания, радио, шансон, зоне уверенного приема свыше 1700 городов и других населенных пунктов России, Беларуси, Армении, Приднестровья. Вот за годы своего вещания душевная музыка радио «Шансон» завоевала сердца миллионов слушателей. Кстати, на официальном сайте можно онлайн слушать и смотреть радио «Шансон» и быть в курсе главных событий жанра. Помните, музыки много. «Шансон» один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что в последние годы та или иная автомобильная компания терпит бедствие. Nissan в крутом финансовом пике, у Alfa Romeo проблемы и так далее. Но поистине крах привычного миропорядка произойдет тогда, когда рухнет кто-то из столпов автомобильного рынка. Крупнейшее мировое бизнес-издание недавно провело анонимный опрос среди топ-менеджмента концерна Volkswagen. И по результатам выяснило, что руководство Volkswagen считает, что концерн находится под угрозой существования. 6 из 9 опрошенных членов правления оценили положение Volkswagen как угрожающее существованию компании. 3 руководителя охарактеризовали ситуацию как напряженную. Ни один из участников опроса не назвал положение дел нормальным. Ранее Volkswagen объявил о существенном снижении прибыли в первом квартале 2026 года. Операционная прибыль сократилась на 14% и составила 2,5 миллиарда евро. В конце декабря 2025 года автоконцерн Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрыл один из своих заводов в Германии. Речь о предприятии в Дрездене. Это самая закономерная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного +1 25. И узнаете, как это сделать. +1 25.

0: Звонки по России бесплатные. *1-2-5. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *1-2-5. И узнаете, как это сделать. *1-2-5. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Лето на лету просвистело мимо. Воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото апачей. Где-то вдали

лето – это когда минимальное количество одежды позволяет максимально оценить внешность противоположного пола. Радио «Шансон».

флаг, очень радио «Шансон». Он же создаст нам праздничное настроение на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радио «Шансон» состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф». Билет. Для вас также выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Отправимся по волнам любимых песен вместе. Приглашаю. Подробности на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июля Центробанк вводит лимиты на выдачу кредитов. Банкам и МФО будет сложнее одобрять займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Также изменится правило учета доходов потенциальных заемщиков. В расчет будут приниматься только поступления с четкой маркировкой – зарплаты, пенсия, соцвыплаты. По информации Росбалта, с 1 июля для усиления борьбы с дропперами банки начнут обмениваться данными об ИНН отправителей и получателей при переводах. В отличие от номера карты или паспорта, ИНН изменить невозможно, и это серьезно усложнит жизнь мошенникам. Для обычных пользователей процедура переводов никак не изменится. В Крыму сейчас отдыхают около 200 тысяч туристов, из которых организованных не более 30-40 тысяч. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, они находятся на связи со своими туроператорами или их представителями. Примерно 80% туристов приехали в Крым на личных автомобилях. Туроператоры напоминают, что при введении режима ЧС регионального характера власти получают право принимать оперативные решения, менять планы работ предприятий, использовать транспорт и технику организации для спасательных работ. Посещение отдельных прибрежных зон и лесных массивов может быть ограничено из-за мер безопасности. Я напомню, сегодня в Республике Крым и Севастополе был введен режим ЧС регионального характера. 40% респондентов предпочитают проводить свой идеальный отпуск на родине. Сочи отдали предпочтение 9%, в Республике Крым 8%, другим курортам Краснодарского края 7%. Следом идут Петербург, Горный Алтай и Байкал. Согласно опросу, зарубежный отдых выбрали 31% участников исследования. В тройку лидеров попали Турция, Италия и Таиланд. Отмечается, что молодые люди до 35 лет мечтают о загранице, а представители старшего поколения верны российским курортам. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки, евро 85,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

становится реальностью у тех, кто правильно загадывает желание. Вот чтобы задуманное исполнилось в нужное время, скажите Вселенной, чего вы хотите. Главное, не используйте частичку «не». Я вам сейчас подскажу формулировку. Желаю стать владычицей... Желаю стать частью музыкального праздника под названием «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене. Пусть все сложится легко и просто. Но на самом деле нет никаких сложностей, ведь самые доступные билеты – это на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Возрастное ограничение 12+.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Быстро, случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

Вам гарантировано душевное общение, любимые песни в живом исполнении, а также большая премьера, ведь к нам присоединится еще и Анна Семенович. Слушайте и смотрите «Живую струну» с Алексеем Петрухиным и Анной Семенович на радио «Шансон» в эту пятницу в 20:00 по московскому времени. Видеотрансляция программы на сайте radioshanson.ru, в официальных группах ВКонтакте, Одноклассниках, а также через мобильное приложение «Радио Шансон» в App Store и Google Play.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и

0: бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно,

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии повысится класс пожарной опасности. Для профилактики возгорания лесничество продолжит ежедневное патрулирование. По информации Минприроды, в ближайшие дни на юге республики прогнозируется повышение класса пожарной опасности до третьего. Напомню, сейчас на большей части региона остановились низкие первый и второй классы. Главная задача для специалистов сейчас – профилактика, а также своевременное обнаружение возгораний и их оперативное тушение в первые сутки. На магистралях Костомукши заработала дорожная техника. Подрядная организация приступает к выполнению ремонтных работ. Как сообщили в официальном паблике округа, специалисты администрации совместно с подрядчиком провели замеры, чтобы определить объемы предстоящего ремонта. Завершить ремонт магистрали в Костомукши планируют к 15 июля. Жители города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Продолжение темы. С понедельника часть тротуара в центре города перекроют. Речь идет об участке пешеходной дорожки от улицы Калевала до Додо-Пиццы. С 29 июля тротуар тут будет перекрыт в связи с проведением ремонта. Ограничение будет действовать до окончания работ. Пешеходов просят использовать пути обхода, они размещены на схеме в официальном паблике округа. Костомукшанку наказали за обгон. Сотрудники госавтоинспекции провели на трассе Кола рейд «Скрытый контроль». В гражданских машинах они снимали нарушения на видео и передавали информацию ближайшему патрулю. Он останавливал нарушителя и оформлял протокол. Так, на трассе Кола скрытый патруль зафиксировал 3 обгона по встречной полосе на опасном участке дороги. Нарушителями оказались 2 жителей Мурманской области, а также Костомукшанка. Каждого нарушителя ждет штраф 7 500 рублей или лишение прав до полугода. Пациента из Костомукши доставили вертолетом. На этой неделе вертолет санавиации прилетал в наш город 24 июня. Пациента из межрайонной больницы номер 1 он доставил в республиканскую больницу. Как сообщили медики, санавиации транспортировали мужчину 65 лет после инсульта для получения высокотехнологичной помощи. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. В течение дня небольшой дождь, ветер сегодня будет юго-западный, 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: 20 песен. 12 мест. Говорят, хорошую компанию определяют не по количеству гостей, а по тому, насколько не хочется расходиться. Сегодня у нас именно такой случай. В эфире 12 песен, каждая со своим характером, своим настроением и своей историей. У микрофона Рустем Ахметшин. Начинаем хит-парад «Шансон года». Премьеры всегда приходят с легким волнением. Никогда заранее не знаешь, как встретят новую песню слушатели, но именно в этом и заключается интрига. Сергей Ростов дебютирует в нашем чарте на 12-м месте с новинкой под интригующим названием «Майя, звезда Шанхая». Песня получилась яркой, колоритной, а главное, ее сюжет хочется дослушать до самого финала. Хороший дебют – всегда повод присмотреться к новичку внимательнее. Чтобы проголосовать, число 26 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12.

0: Не все важно измеряется годами. Иногда достаточно одного события, чтобы разделить жизнь на до и после. Именно об этом напоминает Александр Маршалл. Его песня «Эти даты» остается на 11-м месте. Каждый услышит в ней что-то свое. Для кого-то это первая встреча, для кого-то семейный праздник, а кто-то неожиданно вспомнит человека, которому давно собирался позвонить. СМС-код – число 39.
1: Шансон номер 11.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Хорошее настроение тоже умеет набирать высоту. Стас Михайлов с песней «Летай» на этой неделе занимает 10-ю строчку. После нескольких минут этого хита начинаешь подозревать, что список дел вполне может подождать еще немного, по крайней мере, до окончания песни. СМС-код число 25.
0: Шансон номер 10.
5: «Летай».

Иногда самое большое расстояние измеряется вовсе не километрами. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» занимает 9-ю строчку нашего хит-парада. Эта история хорошо знакома тем, кто хоть раз ждал не сообщения в телефоне, а настоящего ответа. И, как показывает жизнь, ожидание порой оказывается самой сложной частью разговора. СМС-код число 54. Шансон на

Лето – удивительное время. Его всегда не хватает, даже если оно длится 3 месяца. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» занимают 8-ю позицию. Эта летняя новинка будто напоминает простую вещь. Лучшие воспоминания редко появляются по расписанию, поэтому иногда стоит просто выключить телефон и отправиться навстречу хорошему дню. СМС-код – число 59.

0: Марсенко Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть вопросы, на которые невозможно ответить с первого раза. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» сегодня расположились на 7-й строчке. Самое любопытное начинается после припева, потому что каждый слушатель понимает название по-своему. И, как показывает практика, чаще всего наоборот. СМС-код – число 36.
0: Шансон номер 7.
2: «Не люби меня, я плохая, ты хорошая, прогони меня».

0: Когда артист остается верен себе долгие годы, это всегда чувствуется. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня занимает 6-е место. Его манеру исполнения невозможно спутать ни с чем другим, а это редкое качество, которое не появляется случайно и не исчезает с модой. СМС-код число 40.
1: Шансон номер

0: Любовь редко спрашивает, готовы ли мы к очередному испытанию. Евгений Григорьев и его песня «Обожгла любовь» теряет одну позицию и сегодня находится на 5-м месте. Кажется, человечество давно знает все последствия сильных чувств, но каждый раз искренне надеется, что именно его история станет счастливым исключением. СМС-код, число 47.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья.

0: С песней «Губы Наташки» добралась уже до тройки сильнейших. Еще немного, и слушатели начнут переживать за нее сильнее, чем за персонажей любимых сериалов. Такой музыкальной популярности, согласитесь, можно только позавидовать. СМС-код число 51.
1: Шансон

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4L». Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов.

0: Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Когда опыт встречается с настоящим мастерством, результат редко бывает случайным. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» продолжает уверенно удерживать серебро чарта. Эта работа не пытается удивлять внешними эффектами. Она берет другим – точностью интонации и умением говорить о серьезном без лишних слов. СМС-код – число 21.
7: Шансон номер 2.
9: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Ну что ж, сегодняшний музыкальный маршрут получился насыщенным. Давайте вспомним всех наших попутчиков, а затем узнаем имя победителя.
1: Послушай, Майя, звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: Сергей Ростов познакомил нас с загадочной Майей. Теперь наверняка многие гадают, где находится тот самый Шанхай. 12-е место.

0: Александр Маршал заставил мысленно перелистать календарь. Эти даты на 11-й строчке.
1: Летай, летай.
0: Стас Михайлов предложил полетать исключительно законными музыкальными способами. 10-я ступень.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская еще раз доказала, закрытая дверь вовсе не означает окончание истории. Сердце бьется в закрытую дверь на 9-м месте. Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Главное, чтобы погоду тоже поделили поровну. 8-я строчка.
3: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: Чепик и Холла снова запутали всех в тонкостях отношений. Хит «Не люби меня» на 7-й ступени. Владимир Ждамиров напомнил, что хороший голос не нуждается в дополнительной рекламе. Его купола-колокола поднялись до 6-го места.
4: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Евгений Григорьев подтвердил, любовь остается самым рискованным видом спорта без защитной экипировки. Обожгла любовь на 5-м месте.
5: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик отправил свой лепесток почти к самой вершине, до 4-й строчки.
6: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг продолжает делать Наташку музыкальной знаменитостью федерального масштаба. Губы Наташки получают бронзу хит-парада.
7: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы.
0: Михаил Шуфутинский вновь вывел свой последний полет на высоту, где уже хорошо виден лидер. 2-е место. И все же 1-е место на этой неделе остается за артистом, который уже не раз доказывал, настоящие песни всегда в цене. Лидером на этой неделе остается Александр Новиков. Его лирическая история «Разлетелись как птицы» вновь занимает 1-ю строчку нашего хит-парада. Есть произведения, которые не завоевывают внимание мгновенно, а постепенно становятся частью жизни слушателя. Именно так произошло и с этой песней. Неделя за неделей она остается среди самых любимых, а сегодня вновь подтверждает свое лидерство. Если вам нравится песня Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Пусть впереди будет как можно больше хороших встреч, добрых новостей и песен, которые хочется включить еще до того, как закончится предыдущее. До встречи.
8: Шансон номер 1.
9: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

Заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

чувствую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Так, через снег до весны отогреться и снова начать. А с огнем...
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Режим ЧС в Крыму не подразумевает ограничение передвижения граждан и введение комендантского часа. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, введение режима ЧС связано прежде всего с вопросами экономики и позволит более оперативно принимать решения по ликвидации последствий аварии в энергосистеме. В частности, речь идет об ускоренной закупке генераторов и топлива, обеспечении объектов жизнеобеспечения необходимыми ресурсами, проведении аварийно-восстановительных работ и заключении контрактов. Сегодня власти Крыма и Севастополя приняли решение о введении режима ЧС регионального характера. Правительство России сообщило, что 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Уже очищено более 3500 километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированной организации 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляже. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

настоящими могут считаться те мужчины и женщины, у которых чувства настоящие, искренние, и которые любят жизнь других людей и желают им всего самого хорошего, как это сделает сейчас Елена Ваенга. Григорию Лепсу спасибо за яркое начало нового часа на радио «Шансон». 19:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

поднять позитив и хорошее настроение в наших широтах летом куда проще. А вот вы попробуйте в ноябре. Это ж там совсем другое дело. И тут радио «Шансон» помогает своим слушателям. У всех поклонников «Шансона» по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Мы приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». Самые доступные билеты на танцпол, но всенародная танцплощадка, конечно, на танцпол. Там каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Евгений Кемеровский, Чепик, Холла, Евгений Григорьев и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет. А для нас всех прямо сейчас поет Алекс Лим.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с ворами.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4L». Этим летом все точно сложится.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Маша.
1: Разглядеть цвет глаз любимых артистов можно вот в программе «Живая струна». Сегодня, в пятницу, мы встречаем участника фестиваля «Бархатный шансон», певца Алексея Петрухина. Будет и специальный гость Анна Семенович. Она присоединится, чтобы вместе с Алексеем живьем исполнить жаркий солнечный летний хит «Раздели со мною лето», премьера которого состоялась недавно в эфире «Радио Шансон». Начало концерта в 20:00. Включайтесь. А прямо сейчас слушаем Тамару Кутидзе.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии повысится класс пожарной опасности. Для профилактики возгорания лесничество продолжит ежедневное патрулирование. По информации Минприроды, в ближайшие дни на юге республики прогнозируется повышение класса пожарной опасности до третьего. Напомню, сейчас на большей части региона остановились низкие первый и второй классы. Главной задачей для специалистов сейчас профилактика, а также своевременное обнаружение возгораний и их оперативное тушение в первые сутки. На магистралях Костомукши заработала дорожная техника. Подрядная организация приступает к выполнению ремонтных работ. Как сообщили в официальном паблике округа, специалисты администрации совместно с подрядчиком провели замеры, чтобы определить объемы предстоящего ремонта. Завершить ремонт магистрали в Костомукши планируют к 15 июля. Жители города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Продолжение темы. С понедельника часть тротуара в центре города перекроют. Речь идет об участке пешеходной дорожки от улицы Колевала до Додо-Пиццы. С 29 июня тротуар тут будет перекрыт в связи с проведением ремонта. Ограничение будет действовать до окончания работ. Пешеходов просят использовать пути обхода. Они размещены на схеме в официальном паблике округа. Костомукшанку наказали за обгон. Сотрудники госавтоинспекции провели на трассе Кола рейд «Скрытый контроль». В гражданских машинах они снимали нарушения на видео и передавали информацию ближайшему патрулю. Он останавливал нарушителя и оформлял протокол. Так, на трассе Кола скрытый патруль зафиксировал 3 обгона по встречной полосе на опасном участке дороги. Нарушителями оказались 2 жителей Мурманской области, а также Костомукшанка. Каждого нарушителя ждет штраф 7,5 тысяч рублей или лишение прав до полугода. Пациента из Костомукши доставили вертолетом. На этой неделе вертолет санавиации прилетал в наш город 24 июня. Пациента из межрайонной больницы номер 1 он доставил в республиканскую больницу. Как сообщили медики, санавиации транспортировали мужчину 65 лет после инсульта для получения высокотехнологичной помощи. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. В течение дня небольшой дождь, ветер сегодня будет юго-западный, 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости.

0: Слушай, ну и так мадем, что называется такая да. Париджазон. Вот я даже смотрю на твой бойс-бенд, даже такой, ах, как им это понравилось.
1: Они кайфуют, они получают удовольствие, отдельное спасибо моему коллективу. Братцы, вы крутые. Вот.
0: Ну что, а теперь под общие аплодисменты приглашаем даму в студию. Ура!
1: Итак, друзья, дверь открывается.
0: Аплодисменты, артистки! Аплодисменты, ой, ой, ой. Наш белый ангел Анна Семенович.
2: Да. Всем привет, я прошу прощения, но вот такая оказия произошла, зато как я зашла на радио Шансон. Мы теперь с радио Шансон одной крови.
1: Фактически.
2: Кусок пальца себя отломила. Поможете мне, да, чуть-чуть?
0: Давайте, Алеша пока нам расскажет, как пока Анечке помогают. Алеш, расскажи нам, как вы вообще встретились?
1: Как мы встретились? Песня на стихи Михаила...
0: «Вода и пламень». Как вы встретились?
1: Евгения Муравьева.
0: Шансон и поп-музыка.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что, Анечка, вот, я не знаю, это неловкая ситуация с этим пальцем, но у тебя вот это, видимо, спортивный характер, и она улыбается, стоит там реально очень больно.
2: Да, мясо, кусочек которого.
1: Будем петь с болью. Но все будет хорошо. Как песня родилась? Она родилась, были стихи Евгения Муравьева, я когда увидел все это, начинаю писать, и я сразу вижу, что это должна быть Аня Семенович. Вот я это сразу увидел. У меня прям были картинки.
0: Так это я могу сказать, что это хит нынешнего лета будет. Я думаю, что на всех пляжах...
1: Ну, она сейчас уже набирает такие летние-летние обороты, и мне это очень нравится.
0: Кто на волнах радио Шансон уже слышал эту песню, тот молодец, но все без исключения ее сегодня будут слушать впервые в живом исполнении.
2: Смотрю. Да, я очень просто хочу сказать, что я делаю первые свои шаги в шансоне. Мне вообще, я принимала участие в шоу «Три аккорда».
0: Мы
2: знаем, это прекрасное шоу. Когда мне предложили, я говорю, господи, ну как я, и шансон, и все. И вы знаете, я думаю, ребят, пойду вот в свой страх, потому что мне казалось, ну вот такое шоу, вдруг я не осилю. Я его осилила, и круто прошла, и у меня много крутых номеров. И мы встретились с Лешей на мероприятии, да, была презентация, и мы вместе сели за одним столом, и он говорит, у меня есть классная летняя песня. Я вот представляю, что мы должны с тобой ее спеть. А я вообще за любой кипиш, кроме голодовки, знаете?
0: Это правда.
2: За любой кипиш, кроме голодовки. И я говорю, все, точно, мы должны ее сделать. И вот мы собрались и к лету решили поднимать всем настроение, потому что я позитивная певица. Леша такой...
1: Да, тоже позитивный. Тоже позитивный.
2: У тебя глубокие песни, да. Но ты тоже очень позитивный. Но я думаю, что, знаете, вот наш дуэт на этом прекрасном радио, я думаю, развеселит всех, зажжет любовь в сердцах. И я всем желаю как можно больше курортных романов, которые потом перейдут в счастливую семейную жизнь.
0: Ура! Разделить одно лето! Премьера в живом исполнении на радио.
2: Я волнуюсь.
0: Поехали!

0: будете смеяться, но вы очень хорошо смотритесь, вы знаете. Здесь да? есть о чем подумать. Оба, по-моему, свободны. Ну, так вот.
1: Я не очень, честно.
0: Ну, пока что, ну, так.
1: Ну, не в официальном браке, знаешь.
0: Ну, да, да.
1: Но мое сердце занято.
2: Мое сердце свободно.
1: Мы тебе найдем. У меня есть много подруг, Лех. Классных девчонок, да. Шикарных, красивых, холостых, которые будут вообще тебя обожать, любить. Так что, девчонки.
0: Шикарная песня к предстоящему, надеюсь, шикарному лету. Точнее, не предстоящему, а уже настоящему.
3: Пролог к мюзиклу. Какому-то такой варьете 21 века.
0: Шикарно.
1: Да, я представляю, да, да, какой наш общий концерт. Мы в костюмах такие нарядные.
0: Вы сейчас в костюмах и сейчас нарядные.
1: Мы тогда, знаешь, в таких в жизненных, скажем, а тут мы подберем что-нибудь такое.
2: Самое главное, я вижу, все стоят и улыбаются. Столько людей, все радуются. Значит, все получается. Значит, мы попадаем.
0: Ну что, давайте аплодисментами проводим Анечку и продолжаем наш концерт.
1: Рука.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
7: Третье место. Ирина Круг. «Губы Наташки».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: с друзьями.
1: В основном все мои новые песни написаны с поэтом Евгением Муравьевым. Я бы отдельно ему спасибо.
0: Я хотела сказать, что здесь прямо чувствуется поэт-поэтище. В самом хорошем смысле это слово Евгений Муравьев.
2: Песня «Нерв».
1: Да, Евгений, спасибо вам огромнейшее.
0: И очень, и вот благодаря ему он как-то вот ты раскрылся совсем по-другому. Потому что,
1: Дело в том, что мы знакомы достаточно давно.
0: Ты же такой парень рубаха, в общем, ты так себя заявил, когда появился, так сказать, на большом...
2: Извини, Бугов расстегнул.
0: В большом динамике. Хотел сказать, на большом экране.
1: Ну, я понимаю, вот это, эх, шапка в пол. Оно все есть, оно все как вам есть. Но вот сейчас и вот эта поэзия Евгения Муравьева, и мы как-то прям вот сошлись. И у нас прям много-много. Я отправляю демо, потом он говорит, Леша, что там у тебя происходит, когда ты все это успеваешь?
0: Ну, вот ты сказал, там накопилось. У тебя там песен еще с 15-го, и все. Я так думаю, что Евгения тоже накопилось каких-то текстов, стихов, да, которые вот как-то лежали до поры до времени.
1: Не, ну, во-первых, у него много и накопилось, он еще и пишет, он еще и много мюзиклов пишет, я знаю, спектаклей. И вот, у нас такая именно творческий такой вибрации, наверное, потому что он заряжается тоже. Я ему отправляю материал, он такой, так, что у тебя там происходит? Как это быстро ты это делаешь? Классно. И вот на этой волне у нас рождаются песни.
0: Чем старше становлюсь, тем вы же понимаете, что вот самое важное в жизни, это вот как у артиста, вообще самое важное в жизни любого человека, это встретить своего человека, да, а если говорить о творчестве, то как у артиста встретить своего режиссера, да, так и, естественно, у исполнителя, если он не автор, если он исполнитель, именно если он не пишет сам стихи, там, музыку, например, встретить своего автора, это, конечно, круто.
1: Это вообще, вот я считаю, что вот, чтобы стихи, музыка, аранжировка, артист, это как провидение Божье просто. Да? То есть это вот какое-то звено уберешь, и оно будет уже не такое. И как это объяснить? Никак не объяснишь.
0: Никак не объяснишь. Это жизнь. Кстати, вот о том, что об альянсе, об удачном во всех отношениях одно на двоих не было. Поехали.
1: Поехали.

земле, семь чудес на земле. Нам хватило с тобой одного.

0: Ну, не знаю, как тебе, Денис, но по мне так просто. Осенью нас ждет бомбический хитовый альбом.
1: Осенью мы откроем очередную грань из 57 в творчестве Алексея.
0: Нет, но это, но это действительно. Алексей Петрухин, если вы только что к нам присоединились, сегодня в живой струне. Леш, ну, наверное, есть смысл, так потихонечку уже программа подходит к концу, сказать о каких-то ближайших,
2: быстро.
0: А так вот, потому что хорошо. Не без твоей помощи, конечно, без такой энергии, да? О каких-то концертах, которые ты считаешь нужным сказать, пусть даже они будут и за горами.
2: Ну, за горами грандиозный концерт, я считаю, будет в моей жизни. Это 1 декабря. Оп. Концертный зал «Москва». Вот этот огромный-огромный зал. Да. И у меня будет там сольный концерт. И я...
0: Просто?
2: Вот
0: или приурочен
2: новые...
0: к какому-нибудь какой-то дате, не дате?
2: Никакой дате.
0: Просто хочу.
2: Просто много новых
0: просто
2: хороших
0: созрел.
2: Песен. И вот эти песни прозвучат обязательно там. Придут, будут обязательно гости. Пока не буду раскрывать.
0: Но это такая закидочка до 1 декабря. Я думаю, что мы еще здесь и увидимся, чтобы уже ближе туда к делу.
2: А что, ребят, Магнус Локус у нас когда?
3: 2 августа.
2: 2 августа.
0: А это вот ближайшее уже лето.
2: Я всех приглашаю.
1: Концерты 18+.
0: Да, концерты все.
2: 18+. Концерты 18+.
0: 18+. В клубе, по-моему, 12+. Просто. Ну, пусть будет 18+.
2: Там очень классная атмосфера.
0: Да. Ну, на этой ноте я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю вам хороших выходных. Всего самого доброго. Парни, вы красавцы. Ну, ты-то вообще. Ну, и напоследок с вас еще одна песня.
2: Мы живы, пока мы любим, друзья.
1: Да.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. С вами Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Будьте с нами на одной частоте.

Уважаемые слушатели, оказывается, наша лень – это новый двигатель экономики. Готовая еда из супермаркетов рвет рынок. Спрос взлетел аж на 30%, потому что мы все чаще забиваем на плиты и берем готовые боксы. Так что, если вы сегодня опять себе ничего не приготовили, поздравляю, вы в главном тренде. Очень скоро от информации вернемся к музыке.

Гастрономический момент улавливается во всем, особенно когда хочется есть. Диетологи рекомендуют не перекусывать, а полноценно питаться и не есть всякую непонятную еду. Приятного аппетита тем, кто ест.

0: реальный шансон.
1: От музыки к речевым суевериям. Сколько колких замечаний получаешь, когда произносишь «прощай» или «прощайте». Но слово «прощай» многогранно, поскольку имеет множество смыслов и намекает на скоротечность человеческого бытия. После этого осознания начинаешь жить здесь и сейчас под хиты на любимой волне.

стало интересно, есть ли у вас талисман, который приносит удачу? Кстати, спортсмены крайне суеверные люди. Обратите внимание на футбольные команды, которые выходят на поле. Так вот, игроки иногда спотыкаются, поскольку им нужно ступить на газон с определенной ноги.

уважаемые слушатели, представьте, на экране телефона написано «мама», а в трубке просят CVV-код. Звучит как сценарий для трэш-стрима, но это реальные будни. Мошенники, скамеры научились подменять номера так, что на экране высвечивается кто угодно, от твоего друга до представителя Центробанка. Запоминайте главный лайфхак. Если в разговоре мелькают деньги, безжалостно вешайте трубку и перезванивайте сами по старому доброму номеру из контактов. Не кормите аферистов и берегите кошельки.

0: Реальный шансон.
1: Если представить, что жизнь — это театр, а люди в нем актеры, то зрителям может наскучить представление. Если, например, актеры переигрывают. Другое дело, когда жизнь — это концерт или дискотека. Хорошо всем. Одни танцуют, другие поют.

многое отвлекает от жизни. Телефон, социальные сети, иногда спам и другие прелести современного мира. Куда деться от всего этого? Мечтаю включить авиарежим в широком смысле этого слова. Как вам такая идея?

0: «Реальный шансон».
1: Уважаемые слушатели, тут новость подоспела. Информация для будущих врачей. Вам обещают уменьшить бумажную работу до пары часов в день и выделить личных помощников. А то ведь конкурс в медицинские университеты такой бешеный, что все идут спасать жизни, а в итоге работают спринтерами. Так что выдыхайте. Халат на себя, справки ассистенту и вперед к самой престижной профессии. А мы не теряем ни секунды и очень скоро вернемся к музыке.

дождь на окнах, дождь на асфальте, осипший ветер гонит мерзлую листву, а ты стоишь у дома в темно-синем платье, красивая такая на ветру.

дождем. И все ж люблю я, слышишь ты, люблю. Люблю твой взгляд,

0: ты молчишь под проливным дождем.
1: От знакомых мелодий к этакой неразберихе. Даже в ситуации, когда два человека разговаривают. Когда, например, тебе на вопрос отвечают вопросом. Я тут выяснил, зачем это делают. Просто наши мысли хотят направить в другое, выгодное для себя русло. Поэтому после уточняющего комментария обязательно повторите свой вопрос.

От музыкальных вариаций к мечтам. Для одного человека ваша мечта – это привычный образ жизни, а для кого-то совершенно недосягаемая цель. Мечты и цели помогают преодолевать трудности, мыслить позитивнее, а к неудачам относиться как к очередному опыту.

0: «Реальный шансон».
1: Мы иногда хотим, чтобы о наших чувствах знали все, но забываем, что счастье любит тишину. И даже не по той причине, что чужая зависть может все испортить. Просто так устроено счастье. Оно нуждается в тишине.
2: Ночка темная.

Не будем ждать сентября, чтобы отметить международный праздник встречи со старыми друзьями. Заметил одну интересную особенность. Ко мне приезжал друг детства, и я обратил внимание на свое поведение и мысли. И такое ощущение, стал вести себя местами как ребенок. Радовался и шутил, как в детстве.

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

радио «Шансон».

0: сейчас.
1: Даже в зеркале разбитом над осколками склоняясь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: сегодня рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
1: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
0: Сибирь.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

нас живых еще не так мало.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Опять в кичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

читал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Не хочу уезжать.

0: Радио Шансон.
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки сведенные холодом,

Навсегда успокоенный, камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная.

песком в груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой, даже твою.

0: Глянуть.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.

Ленина. Побудьте день вы в милицейской шкуре. Вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре. За тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре. За тех, кто в муре, никто не пьет.

муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Любовь.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

учит, и очень редко кто приучит голубей. И никогда не будет лучше, никто квартиры не получит.

грязная, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Начинает светлый образ невесты.
2: Сойди, сваты, скорее, черт кудрявый. Не мог ботинки вычистить до дна. Здрасте, а я-то дура упустила славу.

Соседский Вовка налил мне стакан, а я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок, потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, своими отношениями заканивающимися. Подойдите поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите здесь, и здесь, и здесь. И внесите свидетель, совсем уже, к сожалению,

0: свидетель.
1: Это... Секундочку. Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька, он вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случается...
3: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Музыки много. Шансон один.

заживу неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московской хандрой, а с тоскою настоящей. Не сыскать за бездорожьем избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как прольются голосами. Не сыскать за бездорожьем избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

на года махну рукой. Выпью мудрости лекарства, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста. И когда забудут вьюги в дымоходах домовые, торжествующие пуги, усмиряя мысли злые. И когда забудут

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.